0: только не боялись мы его.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

За мною вы придете на рассвете, по осени продрогши в плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизни, радость и вообще. А я ведь я что есть, то имею, ничем таким особо не блещу. И письма к вам пишу я, как умею, и по ночам страдаю и грущу.

Я к встрече не готов, боюсь я встречи. Глаза закрою, вижу, выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер расскажете, а я что расскажу? Я за полжизни жизни не заметил, что видел я, не видел ничего. За мною вы придете на рассвете, а я боюсь, достоин ли я.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Всегда ваш Евгений Кемеровский.
1: Я давно живу без спроса, я давно живу без срока, я давно...

Я глаза твои позабыть не смог. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь?

от весны вокруг. Строчку для тебя перешлет мой друг. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Вера в полутьме.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
1: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 89 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Нагадала мне цыганка, жизнь приличную вполне. Не взяла меня таганка, не бывал я на войне. Впрочем, прошлое не троньте, мне прошедшего не жаль. Бился я на личном фронте и за глаз

0: еще впереди.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Дядя Миша обучал меня жизни с Вовкою. Он по полной наливал с толком с расстановкою. Дядя Миша нас учил, были мы безусыми. И при этом говорил, если пьешь, закусывай.

Мне каждый вечер зажигают свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. Я больше не избавлюсь от покоя, ведь все, что было на душе на год вперед, не ведая, она взяла с собою сначала в порт, а после в самолет. Мне каждый вечер зажигают свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. В душе моей пустынная пустыня, ну что стоите над пустой моей душой? Обрывки песен там и паутина, а остальное все она взяла с собой. Теперь мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. В душе моей все цели без дороги, поройтесь в ней, и вы найдете лишь две полуфразы, полудиалоги, остальное Франция, Париж. И пусть мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дым, но не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как.

0: физическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите Commander бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титан». «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Бродяги.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохла над диваном у нее, на стене гитара. На окне цветы, на душе цветы, бредили дождем.

просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях, в этот вторник

0: Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

покеры, твои глаза, твоя помада. И дождь прошел, и тучи прочь.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Мужик не плачет. Мужик решает.
3: Мужское слово.
4: Мужской характер.
5: Мужик должен держать удар.
3: Мужик сказал, мужик сделал.
6: Терпи, ты же мужик.
7: Именно это слышат мужчины с детства. Поэтому привыкли отвечать за свои поступки, слова, принимать решения, брать ответственность и терпеть. Для мужчин это норма. Но есть то, что может подкосить любого мужчину, даже самого сильного. Простатит. То, о чем мужчины не говорят, терпят. Терпят, когда ночью встают по 5 раз. Терпят, когда тяжесть внизу живота не отпускает. Терпят, когда срываются на жене и детях. А тем временем проблема разрушает не только самого мужчину, но и его отношения в семье, на работе, разрушает его жизнь. В голове крутится бесконечная мысль.
4: Где туалет?
6: Устал, никуда не хочу, побуду дома.
3: А если это навсегда?
5: Опять жена смотрит.

0: мочевыводящей системы и поддержания иммунитета в органах малого таза. Помните, что качественная работа простаты – это когда все протекает легко и естественно. Это энергия и хорошее самочувствие. Позвольте себе наслаждаться жизнью, чтобы сил хватало на все.
1: Поехали, я готов.
2: Дорогая, я соскучился.
3: Я на рыбалку.
4: Вот это жизнь.
0: Не терпите, живите. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4. Помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Я

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и

0: Двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
1: Что отказывает первым?
0: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
1: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
0: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
1: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
0: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
1: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
0: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020. 26-го года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут твои.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Армения лишится почти 80% доходов от экспорта молочной продукции, если потеряет возможность поставлять ее России. Это выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. В прошлом году наш рынок обеспечил 16 миллионов долларов прибыли от продаж армянской молочки. Среди других лидеров среди импортеров числятся США, Белоруссия, Грузия, но их показатели гораздо меньше. Напомню, Россельхознадзор сообщил, что с сегодняшнего дня временно ограничит поставки молочной продукции из Армении. Министр здравоохранения призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию, пока женщины более активны в этом вопросе, констатировал Михаил Мурашко. Репродуктивная диспансеризация проводится для оценки способности будущих родителей к зачатию и рождению детей. Комплекс процедур состоит из консультации врача, лабораторных и инструментальных исследований. Диспансеризация доступна в рамках полиса ОМС для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. Пройти обследование можно раз в год в поликлинике по месту прикрепления, женской консультации или центре здоровья. С начала года репродуктивную диспансеризацию прошли уже более 1,5 миллиона россиян. Общественная палата России предложила оборудовать в аэропортах специальное пространство для семей с детьми. Эксперты подчеркивают, что при многочасовых задержках рейсов родителям приходится находиться с детьми в общих залах ожидания, где отсутствуют необходимые условия. Предлагается размещать комнаты матери и ребенка не только в зонах регистрации, но и за предполетным контролем. Игровые пространства должны быть специально промаркированы. Наличие соответствующих указателей позволит родителям точно знать, где они могут комфортно расположиться с детьми в ожидании вылета. Власти Москвы получили право регулировать движение судов в городе. Такой закон заработает с 1 марта следующего года. Документ подписал Владимир Путин. Согласно изменениям, столица получит полномочия по согласованию маршрутов и расписания перевозок. Также Москва сможет вводить дополнительные требования для охраны окружающей среды. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Каждое новое утро после пробуждения мы ожидаем состояния, будто весной такие воспряли, расцвели. И буквально через несколько десятков минут уже бодры, веселы и в компании «Радио Шансон» на день начинаем. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Как там Виктор Рыбин и Наталья Синчукова напомнили, нам непогода не страшна, когда мы в компании хорошие и душевные. Это сейчас я намекаю про нас, про радио Шансон. В принципе, наличие сервисов, которые нам говорят о погоде, прогнозируют ее достаточное количество. Выбирайте, какое им больше нравится, потому что их показания разнятся, ну, как минимум, в наличии осадков. А иногда и диаметрально противоположные, и в температуре тоже. Выбирайте, которое вам больше нравится. Это, по большому счету, значения не имеет. Погода будет прекрасная.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Ну, прям-таки отрывок из мюзикла. Однажды на Лиговке, вот Александр Розенбаум, такая патетика возвышенная, прям гипертрофированная. Господа, хорошее утро набирает свой ход, день уже не за горами. Понедельник, сегодня 27 июля, если вдруг не забыли или отрывной календарь у вас не присутствует, мы вам напомним. Вы на волнах радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 89 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Александр Новиков, ведьма Маргарита только что. А знаете, мы вообще удивительные существа, и когда мы на чем-то сфокусированы, то слышим и видим только то, что помогает нам якобы ответить на этот вопрос. Но жизнь намного более многогранна. Примерно так же, как и наш любимый жанр. Музыки много? Шансон один.

0: Руслан Костомуша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом.

0: Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
1: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Из России за первое полугодие выдворили почти 44 тысячи иностранцев. Это на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Иностранных граждан выдворили в 59 государств. Об этом пишут ведомости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект об отказе в российском паспорте мигрантам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления в России или за ее пределами. Иностранцев с судимостью также предлагается лишить вида на жительство или разрешения на временное проживание. Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Таким образом, планируется оптимизировать предоставление социальных гарантий военным и их близким. Сведения также будут помогать в воинском учете. Закон утвердил Владимир Путин. Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, солдаты и их семьи должны получать все положенные меры поддержки оперативно, без ненужной бумажной волокиты. Объем ипотечных кредитов в июне достиг рекордных 24 триллионов рублей. За последний год задолженность граждан по ипотеке увеличилась почти на 10%, сообщает РИА Новости. Одним из факторов роста ипотечного портфеля стал длинный срок погашения кредитов. Средняя продолжительность таких займов в последнее время находится в диапазоне от 20 до 22 лет. Арендаторам с животными охотнее всего сдают жилье во Владивостоке, Казани и Ярославле. В этих городах около половины и более собственников разрешают проживание с питомцами, сообщает РИА Недвижимость. Также лояльны к животным владельцы жилья в Новосибирске, Сочи, Москве и Уфе. В среднем в крупных городах России около 29% арендодателей разрешают жить в квартире с питомцами, что на 4% больше, чем год назад. По словам экспертов, собственники стали активнее конкурировать за арендаторов. Приходится смягчать требования, чтобы быстрее найти жильцов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +18. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Бежать, конечно, это здорово, но а что делать, если вдруг боль в суставах? Она не должна быть приговором. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности – коленные, тазобедренные и плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания? Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Будьте здоровы. Господа хорошие, Денис Денисов у микрофона.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

гармония. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий до изне, мажения. Прочь влияние извне, привыкайте.

Если, ну, прям непреодолимое желание что-то доказать, ну, возьмите какую-нибудь задачку из геометрии и попробуйте теорему вспомнить, и как она доказывается. А в остальном давайте стремиться становиться лучше, добрее, честнее прежде всего с самим собой. Мы же, в свою очередь, радио Шансон, подбодрим, поможем и вдохновим песней.

0: просто шутка.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Вроде бы совсем недавно мы праздновали Новый год, а уже пришло время подводить итоги первого полугодия 2026-го. И да, мы по-прежнему любим кроссоверы. По данным агентства «Автостат», в первой половине 2026-го мы с вами купили больше 450 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. Это почти две трети всего рынка легковых автомобилей. Лидером продаж в классе неожиданно стал Тена Т7. За полгода реализовали 36 490 машин. Он всего на 1000 автомобилей опередил прежнего фаворита Хавел Джулион. Замыкает тройку родная Lada Niva Travel. В десятке самых востребованных кроссоверов нашлось место и для классики, и для новинок. Тена Т4, Lada Niva Legend, Хавел М6, Geely Manjaro, Чинган Юниес и даже Mazda CX-5. Она ворвалась в топ с ростом продаж на 1125%. В общем, если в 2026-м вы ищете автомобиль, который не потеряет в цене и будет долгое время сохранять актуальность, смотрите в сторону кроссоверов. Похоже, это уже не тренд, а образ жизни. Это самая проходимая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: сделал первую наколку
1: только для меня.
2: Слушаю сейчас эту песню в исполнении Михаила Круга и Вики Цыгановой и думаю, а почему бы нам, собственно, в ближайшие несколько минут не похвалиться своими амурными подвигами? А может быть и домашними, но тоже вызванные тем самым великим чувством к своему избраннику или избраннице. Рассказывайте, пишите нам 909-955-103-0, что вы совершили такое грандиозное, экстравагантно, а может быть планировали? Нет, мы берем не всю жизнь, а минувшую неделю, ну парочку максимум, а вдруг планируете сделать что-нибудь на этой? И буквально минуток через 15 огласим лучшие из лучших.
3: Время не ждет, и что-то не вышло. Глядя в свою

0: радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: шансон.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
0: Радио «Шансон».

Тех, куда мы, естественно, хотим, можем и отправляемся. Спрашивал я вас о поступках ради человека любимого, и вот, пожалуйста, получите несколько историй. Аркадий рассказывает, что гонял на лыжах в соседнее село, познакомились с девочкой на зональных соревнованиях, и оказалось, что живем неподалеку. Обожать ее начал с первого мгновения и ездил к ней на лыжах. Живем уж вместе 25 лет. Ой, как здорово. Пишет нам Александр, отправил жену в спа, а сам с детьми занимался целый день. Довольна она и счастлива. А Надежда говорит, что шила себе шелковый комбинезон и теперь украшает мужа своей обновкой во время прогулок. Красная изба пирогами, пишет наша слушательница, а жена обновками. Согласен 100%. Все происходит для, ради и упреки любви. Тамара Кутидзе, кстати, об этом высоком, прекрасном чувстве.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Нефтеперерабатывающие заводы перенесли плановые ремонты на осень. В Центральном банке России сообщили, что летом продолжат работать Омский, Ачинский и Тюменский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания и другие предприятия. Нарастили производство и небольшие независимые НПЗ. Изменение планов поможет сохранить высокие объемы производства топлива. Напомним, ситуация с бензином пока остается неоднородной. Пик кризиса, вероятно, пройден. В ряде регионов очередей на заправках уже нет. Но кое-где проблемы остаются. Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. С предложением выступили в Национальном автомобильном союзе. Общественники обратили внимание на штрафы за состояние в очереди на заправках. В ГИБДД недавно заявили, что наказывать в такой ситуации не будут. Если штраф пришел с камеры, его можно оспорить. Но в некоторых регионах штрафы выписывают не сотрудники ГИБДД, а местные власти. И они не всегда готовы учитывать ситуацию и идти людям навстречу. Передача всех полномочий ГИБДД в этом случае могла бы помочь. Новые технологии дорожного строительства заметно продлили срок службы асфальта. По данным компании «Сибур», резко сократилась доля объектов, которым нужен ремонт во время гарантийного срока. Раньше таких было 80%, а сейчас всего 5%. Главная причина – более качественный битум. Благодаря внедрению новых полимеров он меньше крошится и сохраняет прочность при частых перепадах температуры в межсезонье. К тому же процедуру можно подбирать с учетом климата и условий эксплуатации конкретной дороги. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
1: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Глава Карелии сообщила о формировании в регионе мобильных огневых групп. Их главная задача – обеспечить защиту ключевых промышленных предприятий и стратегически важных объектов инфраструктуры республики от воздушных атак. Вступить в МОК могут мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, годные по состоянию здоровья и не имеющие судимости. Для этого потребуется заключить контракт с Минобороны. Важным преимуществом для будущих участников – возможность продолжать работать на своем основном месте. За ними сохранится средняя заработная плата, кроме того, предусмотрены дополнительные денежные выплаты. Как подчеркнул глава республики, участники групп будут нести службу исключительно на территории Карелии. Их не направляют в зону проведения СВО. Чтобы поступить на службу, необходимо обратиться в военкомат по месту жительства. Госдума приняла закон о реформе лесоустройства. Он призван повысить прозрачность и эффективность использования лесных ресурсов. Для арендаторов лесных участков это означает необходимость более ответственного подхода к ведению лесного хозяйства и своевременному обновлению данных о состоянии арендуемых территорий. Одной из ключевых новаций стали поправки, касающиеся таксации лесов, прежде всего в зонах их интенсивного освоения. Действующее законодательство запрещает заготовку древесины, если таксация леса проводилась более 10 лет назад. Согласно новому закону, арендатор будет обязан за свой счет провести оценку лесного участка в течение 2 лет после истечения этого 10-летнего срока или после заключения договора аренды. Неисполнение этого условия станет основанием для досрочного расторжения договора. Все полученные данные структурируются и загружаются в федеральную государственную информационную систему лесного комплекса. Швейная фабрика «Арктика» предложила Костомукшскому политехническому колледжу заключить договора о целевом обучении. Абитуриенты, планирующие поступить на специальность «Мастер по изготовлению швейных изделий», получают стипендию до 5000 рублей с первого дня обучения и гарантированное трудоустройство. Прием заявок на целевое обучение продлится до 15 августа. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше переменная облачность без осадков. Температура воздуха от +16 до +20 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Много-много лет — это сколько, если быть точнее? Ну, расскажите. Вот всем интересно. А на самом-то деле возраст значения не имеет, главное быть здоровым. Спонсор этого часа — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Колено, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать. У микрофона Денис Денисов.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: господа.
1: Такое простое действие, как улыбка даже самому себе или собеседнику, или просто незнакомому человеку, действительно на физическом уровне меняет наше настроение. И это доказано множеством исследований и экспериментов. Вывод? Правильно. Улыбайся.

0: Вот это пограничное состояние, которое описывает утро понедельника. И не то чтобы отдохнули, и не то чтобы готовы к работе. Или наоборот, не то чтобы, но хорошо отдохнули. В общем, вы понимаете всю соль, но тут как ни крути. Если понедельники взять и отменить, как в той известной песне, ну что, во вторник тогда будем на начале рабочей недели ныть. Поэтому любой день прекрасен сам по себе, по своей сути. Главное, наши отношения и то, что вы в компании «Радио Шансон». Я абсолютно уверен, что все будет замечательно. Если еще не замечательно, значит, все будет еще лучше. Только чуть позже.
1: А он летал на кукурузнике и был прикинут, как положено. Костюм, рубашка, галстук узенький дарил букеты ей роскошные. А эта девушка жеманная капризно хлопала ресницами, мол, самолетик слишком маленький.

0: но свой.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 89 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Но эта песня Елены Ваенги вряд ли кого-то оставляет равнодушным. И пританцовываем, пальчиками прихлопываем, ножкой притопываем. Ну а для того, чтобы разгуляться по полной программе, можно на танцпол себе билетики выбрать на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», ну или другие какие-либо места расположения. Встречаемся 14 ноября в столичной лайф-арене. И вот там-то будем рукоплескать нашим любимым артистам, которые будут восхищать своими номерами. И Владимир Ждамиров, и Воровайки, и Лесоповал.

0: Радио Шансон.
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Военные пенсии в России планируется проиндексировать на 4% с 1 октября. Этот параметр закреплен законом о федеральном бюджете на 2026-2028 годы, сообщает РИА Новости. 4% только предварительная цифра, окончательную назовут в сентябре. Если фактическая инфляция по итогам года окажется выше прогнозируемой, то правительство может увеличить коэффициент индексации. Военные пенсии проиндексируют автоматически в беззаявительном порядке. Экспорт молочной продукции из России вырос на 14%. За первые 5 месяцев наши производители поставили на внешние рынки 104 тысячи тонн молочки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Агроэкспорт». 28% выручки пришлось на сыры и творог, 23% на кисломолочные продукты, 15% на мороженое. По 10% пришлось на сливки и молоко. Почти 65% всех поставок пришлось на Казахстан, Белоруссию и Узбекистан. Кроме того, экспорт в Египет вырос в 2 раза, а в Тунис – в 10 раз. Единый госэкзамен в следующем году состоится. Отменять аттестацию не планируется, заявил РИА Новости глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что о серьезных изменениях в ЕГЭ школьникам сообщают заранее, чтобы девятиклассники знали, что их ожидает через 2 года. Ранее в Минпросвещение сообщили, что экзаменационная кампания 2026 прошла в штатном режиме без серьезных сбоев. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Возрастное ограничение – 12+. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Москве плюс 21, днем до плюс 26. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Мы все знаем прекрасно, что дорогу осилит идущий. А что делать, если боль мучает? Спонсор этого часа — Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В центре стоматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. О, нейроклиника. Господа хорошие, уверен, что настроение у вас чудесное, прекрасное, великие свершения ждут. Держите свой такт.
1: Грошик медный зажав в кулаке, на удачу, чтоб быть ей узнанным, я всю жизнь свою плыву по реке.

все не так. Держите такт в любой из тем. Держите темп, коль все не так. Держите такт в любой из тем.

0: и не жить.
1: Как раз эта песня, музыкальная работа Игоря Слуцкого, адресована тем, кто корит себя за те или иные ошибки совершенные, вообще неважно в какой момент жизни, но все равно возвращаешься к ним из раз в раз и машешь там руками, ходы-выходы ищешь. Господа хорошие, но ведь именно те самые ошибки приводят нас к росту, к самосовершенствованию, к изменениям. Поэтому не стесняйтесь, не переживайте, даже если вдруг те, кто неправильно отвечал в акции «Счастливая каюта», они вообще не переживают. Привет передали, в эфир прямой попали, себя испытали. Тонкий намек. Уже перерастает большие обстоятельства. Скоро звоним.
2: Я для тебя давно потерян. Ты корень зла, моя судьба.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: А что же нам нужно, чтобы стать счастливым? Ну, как минимум, если речь идет о каюте, то тогда загляните на сайт radioshanson.ru, выполнить условия акции «Счастливая каюта» и все, дождаться звонка из студии «Радио Шансон». Та самая история, которая происходит прямо сейчас, войдет наверняка кому-то в память очень позитивно. Вот мы набираем сейчас счастливчика или счастливицу, которой мы дозвонили. Через несколько мгновений. Алло, алло, алло.
2: Алло.
1: Здравствуйте. Давайте знакомиться. Радио Шансон, Денис Денисов. Кто вы?
2: Татьяна.
1: Татьяна, очень приятно. Мы куда дозвонились?
2: Область.
1: Какой регион?
2: Да, да. Тверская область.
1: Тверская область. Прекрасно. Татьяна, как у вас настроение? Давно ли регистрировались?
2: Уже три года, считай, подряд пробую, и вот...
1: Ух ты!
2: Сегодня это случилось.
1: Ух ты! Ну вот видите, надежда, это даже не надежда, это уверенность в том, что в любом случае в эфир попадете и поучаствуете в акции. Ну чудесно, чудесно. На самом деле, все несложно. У нас всего-то навсего три вопроса. Вы, конечно, знаете, но я напомню на всякий случай. Первый вопрос касательно нашего любимого жанра, шансон по-русски. Второй вопрос касательно Турции. И третий вопрос, любимые наши советские... кинематографические легенды. В каждом вопросе, я уверен, вы знаток, прямо дока, и все, пощелкаете как орешки. Правильно, я думаю?
2: Попробуем.
1: Ну что значит попробуем? Конечно, где уверенность? Где вот эти заветы из «Москвы слезам не верят»? Что, я самый обаятельный, привлекательный, умный, все получится. Все получится?
2: Давайте.
1: Все получится. Договорились. Минута у нас на все про все. Даем старт.
3: Время пошло!
1: Итак, первый вопрос. В каком городе находится памятник Михаилу Кругу? Тверь, Ярославль, Владимир.
2: Тверь.
1: Зафиксировали. Как называется традиционный турецкий напиток на основе кисломолочного продукта, который часто подают к блюдам в Турции? Айран, кефир, салеп.
2: Айран.
1: Зафиксировали. Какая фраза стала крылатой благодаря фильму «Бриллиантовая рука»? Наши люди в булочную на такси не ездят. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Я не трус, но я боюсь.
2: Первое.
1: Так, подождите. Давайте вот фразу мы повторим. Наши люди в булочную на такси не ездят. А вас, Штирлиц, попрошу остаться. Я не трус, но я боюсь. Фильм «Бриллиантовая рука».
2: Так, «Бриллиантовая».
1: Да-да-да. Тик-так, тик-так.
2: Второе.
1: Второе. Я старался как мог...

0: Татьяна, но бриллиантовая рука вела вас в заблуждение. Я не трус, но я боюсь. Вот так. Все остальное, да, пощелкали как орешки. Ну да ладно. И вообще не огорчаемся по этому поводу. Зато теперь запомнили ее однозначно. Кому-нибудь приветы передадите, поднимите настроение.
1: Передаю всем привет.
0: Всем это кому?
1: Мужу,
0: так. Сыну. Угу. А как его зовут?
1: Всем своим. Константин.
0: Угу.
1: И Артем.
0: А Артем это сынишка?
1: Сынок.
0: Ой, как здорово. Всей семье Ивановых большой-большой привет. Вам чудесного дня, всего прекрасного, чудесного, замечательного и оставаться в компании «Радио Шансон».
2: Счастливая каюта на «Радио Шансон».

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

шалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее

уже не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Счастливая каюта на радио Шансон.
2: Так, так, так, и вновь звук рынды, и он неспроста. Все-таки люди отличаются тем, что могут иногда ошибиться, в том числе и признать свои ошибки могут хорошие люди. И мы не исключение. Права была наша слушательница, с которой мы общались, и еще раз ей позвонили. Здравствуйте, здравствуйте. Вначале так случилось, что по ошибке, по недоглядению, недосмотрению мы, Татьяна, оказались неправы. В частности, и я. Фраза в третьем вопросе. Наши люди в булочном такси не ездят, о которой вы говорили, тоже из бриллиантовой руки. Эти аплодисменты. Ваша честь, вы переходите в следующий тур. Мы вас поздравляем. Ну, давайте уже порадуйтесь. Как хорошо. Было настроение хорошим, а стало еще лучше. Еще раз приношу сердечные свои извинения. Крепко вас обнимаю волнами радио Шансон и песнями тоже нашими. Все, переходите в следующий тур, не кладите трубочку, расскажу вам, что да как будет дальше.
1: Реклама на радио Шансон.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка» в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билет». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Второе место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».
3: Раз...

0: мнеть ее.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. С 1 августа на портале Госуслуги запустят единый сервис получения льгот с помощью карты МИР. Он станет доступен в трех пилотных регионах – Ростовской и Тюменской областях, а также Башкирии, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сервис предназначен для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студентов. Среди льгот – скидки в аптеках и магазинах, при посещении музеев, театров и других учреждений культуры. Вскоре станут доступны и льготы на проезд в пассажирском транспорте. Как пояснил вице-премьер, пользователь сможет выбрать в личном кабинете карту МИР для получения социальных льгот. Информация о доступных льготах автоматически подтянется из государственных систем, и они будут сразу применяться при использовании карты. Это избавит от необходимости дополнительно предъявлять документы, чтобы подтвердить льготный статус. Школьные учебники и пособия, в том числе рабочие тетради, предоставляют учащимся бесплатно за бюджетные средства школ. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он уточнил, что учебники выдаются детям в пользование, то есть остаются собственностью школы, библиотечного фонда. Обеспечение учеников материалами для факультативов, кружков или подготовки к ЕГЭ и ОГЭ не входит в обязанности школы. Кроме того, Свищев обратил внимание, что прописи, контурные карты и атласы выдаются школами только при условии, что они включены в обязательный список. Во всех остальных случаях их приобретение – добровольное решение родителей. Август в Москве начнется с солнечной и сухой погоды. Днем в предстоящие выходные 1 и 2 августа ожидается температура от плюс 26 до 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, антициклон сформирует устойчивый купол высокого давления над Центральной Россией, обеспечив ясное небо и отсутствие осадков. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22. Курс доллара на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Эх, увлекательнейшая история от Ивана Кучина, которую можно интерпретировать да как угодно. Но факт налицо. Если отбросить поиск тайных смыслов, то все очевидно. Лихо прокатился. Мы с вами лихо путешествуем по волнам душевного радио. Я Денис Денисов. Всем желаю здравствовать. Песни разные. И по темпоритму, и по содержанию, и по смыслу. Но главное, что они душевные. Например, как эта музыкальная работа группы «Лесоповал». А потом Михаил Бублик. А потом Анатолий Полотно, Федька Арманов, Олег Газманов. Музыки много. Шансон один.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

Ну что значит фантазии? Вполне себе реальность. Отправиться вместе с Анатолием Полотно, Федей Кармановым, Евгением Кемеровским, Сергеем Любавиным, Михаилом Бубликом, Евгением Григорьевым и другими артистами шансона по-русски в наше увлекательнейшее путешествие. Бархатный шансон в этом году с 24 по 30 октября в Средиземное море. Отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Ну что, отправляемся? Конечно, да.

есть, там Мишка может с дуру съесть. И вот мне выдали билет по трапу в самолет. Привет! Сажусь я в кресло, словно герцог на приеме.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. На фоне временных проблем с топливом в России подскочил спрос на электромобили и гибриды. Рост продаж таких автомобилей за последний месяц вырос на 83% по сравнению со средними показателями первой половины 2026 года. Даже при таком лавинном спросе в автопарке страны электрокаров пока всего 0,2%. Это около 80 тысяч машин. Большая их часть проживает в 10 регионах. Почти треть ездит по Москве. Дальше подтягиваются Подмосковье, Краснодарский край и Санкт-Петербург. На данный момент в стране насчитывается около 8 тысяч публичных зарядных станций. В целом инфраструктура справляется, но в крупных городах уже чувствуется напряжение. В Москве на одну станцию приходится 18 электрокаров и 27 гибридов. Тут уж не до спокойного. Подзаряжусь за чашкой кофе. Власти и частные инвесторы делают все, чтобы инфраструктура развивалась. В лидерах снова Москва. За последнее время открылось 1100 станций. В Санкт-Петербурге прибавилось 400 зарядок. А в Кирове и вовсе удвоили количество станций. По плану к 2030 году в стране должно быть более 72 тысяч зарядных станций. И похоже, скоро поиск розетки перестанет быть сложным и увлекательным приключением. Это самая наэлектризованная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Наливай, брат, посидим, поговорим. У тебя, смотрю, добавилась седин. Сколько в жизни нам увидеть довелось, сколько бед хлеб.

Опытные шансонье, да и, в принципе, люди, повидавшие жизнь. Александр Дюмин, Эльдар Южный только что поделились с нами опытом. Один из самых доступных и эффективных антидепрессантов и вообще средств для изменения своего настроения — это музыка. Песню запели, и все, хорошо. Не нравится, как сами поете? Тогда делайте это тихонечко, дома, чтобы никто не слышал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

словно невзначай дрогнули твои губы. Где они сейчас, радости былых лет? Что-то говорить, что-то обещать глупо.

если виноват, ты меня прости просто. Ради той любви, что дарила нам свет.

легкий поцелуй стынет на губах горько. Несколько минут я смотрю тебе вслед. Можно все забыть.

Очень многие боятся оказаться в одиночестве и услышать, чего же на самом деле они хотят. Ну, так, признаться себе. Да, страх он такой. И все равно провидение выводит нас для того, чтобы мы лицом к лицу столкнулись с ним. Надеюсь, у вас пройдет это мягко, спокойно, в компании «Радио Шансон». Стараемся поддержать и помочь.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупку. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Районам Карелии направят 30 миллионов рублей на стимулирование. По словам министра финансов Александра Климочкина, деньги не раздадут поровну, а каждый муниципалитет получит свою сумму, которая будет зависеть от эффективности местных властей. При распределении денег учитываются критерии по реализации мероприятий в сфере имущества неземельных отношений, расширение налогового потенциала от сферы туризма, достижение прироста поступлений отдельных налоговых доходов. Полученные средства муниципалитеты смогут использовать для финансирования программ и проектов, направленных на расширение собственной доходной базы и привлечение инвестиций на свои территории. Предприятие в Карелии выпускало рыбу и икру с нарушениями. Как сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в июле признаны недействительными 5 деклараций о соответствии на продукцию, выпускаемую двумя предприятиями Карелии. Так, предприятие из Костомукши выпускало различную продукцию в сопровождении 3 деклараций о соответствии, при этом исследования были проведены не в полном объеме. В протоколах испытаний, на основании которых оформлены декларации на рыбу и икру, отсутствовали сведения о ряде необходимых исследований. Производителям объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Жители Карелии не спешат проходить диспансеризацию. В республике планы по медосмотру выполнены только на 40%. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. И это, по его мнению, тревожный сигнал. Система недостаточно приближена или неудобна для жителей, отметил губернатор. При этом в Ловском, Сигежском, Медвежегорском и Каливальском районах медики справляются с диспансеризацией достойно. Округам и районам, где явка на диспансеризацию мала, придется перестроить систему. Парфенчиков поставил им задачу сделать так, чтобы пройти профилактический осмотр у врачей было просто и удобно. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше ожидается до +24 градусов, слабый дождь, слабый ветер до 4 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
3: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.

Вот и здравствуйте. И в радости, и в горести всегда рядом. Радио Шансон и программа по заявкам, как дважды в день выходящая. А в будни еще много других затей, интерактив, общения и музыки в достатке всегда. Денис Денисов у микрофона. Как же здорово, что вы с нами.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

0: Шансон. Реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: трепетно ждал.
1: Помнишь, как-то водитель такси

0: любить не любя.
1: Ты привычка моя навсегда.
0: А время уходит,

0: Все рассуждения о том, что откладывать на завтра, ну, так себе история.
1: Если речь идет о том, что любовь жива, и все будет хорошо, вот, ну, уверены в этом, и он, и она. Долой, долой все вот это умничество, и наслаждаемся мгновением и моментами. А когда это все происходит, мы что делаем? Как правило, танцуем. Ну, так и не сдерживайте себя. Танцуй.

Ночные прогулки, встречи рассвета. Все это, друзья мои, про лето. Хоть и говорю стихами, а многие еще этого и не сделали. Ни в поход не сходили, ни просто на берегу реки не посидели. Ножки даже не помочили. Давайте-ка это исправлять. Осталось совсем немного. Это же финальная неделя июля, август, а потом все, календарная осень. Пусть нам в предстоящий, в запланированный день путешествий погода шепчет. Об этом группа «Сентябрь».

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка» в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

тысяч планет надо мною, не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

Катилась по наклонной моя музыкальная вахта, и вот, собственно, финиш оказался буквально перед самым носом. Денис, минувшие несколько часов был с вами. Откланиваюсь, желаю прекрасного и плодотворного дня этого. Он пусть продолжается. В новом часе встречайте Романа Шахова. Всем пока, до завтра.

0: Радио Шансон.
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество ликвидированных гостиниц в России в этом году взлетело почти на 22%. По итогам первого полугодия закрыли свыше 2000 организаций, занимавшихся гостиничными и санаторно-курортными услугами. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков. Кроме того, на 5,5% упало число регистраций новых компаний и индивидуальных предпринимателей до 3000. Охлаждение началось на фоне снижения спроса на услуги. Также на сокращение повлияло падение въездного туризма из-за массовой отмены рейсов на фоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Рынок электрокаров и гибридов в России за год вырос в 2 раза. За первое полугодие было продано 54 тысячи таких авто, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он отметил, что речь идет об известных российских брендах, локализующихся в Липецкой особой экономической зоне. Кроме того, в ближайшее время на рынок выйдут около десятка моделей, разработанных различными производителями. В их числе автомобиль «Атом». Первые машины уже передали покупателям. В России может образоваться дефицит маленьких квартир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на девелоперов. После введения ограничений на строительство жилья площадью до 28 квадратов в Москве и области, застройщики стали осторожнее подходить к проектированию микростудий и в других регионах. Кроме того, типовое жилье теряет популярность, в то время как рынок переходит к классам «Комфорт» и «Комфорт плюс», где доля студий меньше. Искусственный интеллект будет следить за состоянием рек в Москве. Правительство столицы и госкорпорация «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве в природоохранной сфере. На водных объектах будут внедрять инновационные цифровые решения, сообщает РИА Новости. На территории города более 2000 прудов и рек. За последние 12-15 лет качество воды в Москве улучшилось. Благодаря модернизации очистных сооружений концентрация нефтепродуктов снизилась на 56%, фосфатов на 63%. Таковы новости к этому часу. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Одною ваенгой открыли новый час. Позвольте поприветствовать всех вас.
1: Нам приехал наш любимый Рома Шахов.
0: Друзья, очень рад новой встрече. Начало второго в летней Москве. Здравия желаю. Пусть этот день принесет вам приятные эмоции. Ну а с ним все остальное точно подтянется. Мы тут меломаним сами и вас тоже приглашаем. Скоро в эфире шансон «Не без качки» от Владимира Маркина и белоснежнейшая романтика Виктора Королева. Кстати, Виктор Иванович, с прошедшим днем рождения. Но прежде Михаил Шуфутинский. Вспомним замечательную песню. Алексей Гарнизов, Евгений Муравьев. Ой, да, какие наши годы!

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Уверен, с этой песней никто не заскучал. Спасибо большое Владимиру Маркину. Друзья, вспомнили красивое произведение на стихи Геннадия Шпаликова. Немного оттепели вам в летнем эфире. Сейчас у нас небольшая вестибулярная пауза. Скоро здесь новейшая душевная фитотерапия с Ярославом Сумишевским, кое-что жанровое от Кати Огонек и знаменитый дамский
1: угодник. Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама. Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьский 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Время вертит стрелки со скоростью.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: шансон.
1: Снова у нас за окошком сирень цветет. Весна без тебя, любимый,

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Играем это четверть века, годков так 25. Вспомнили Михаила Круга, салют тем, кто любит путешествовать по стране, да? В том числе по железной дороге. Хороших вам попутчиков, друзей, интересных направлений, ярких впечатлений. Что касается музыки, мы тоже, знаете, просто так не сидим без дела. Скоро для куража легендарный хит Анатолия Крупного в прочтении его коллег по цеху. Но прежде сбавим обороты. Олег Митяев. «Повзрослели наши дети».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 89 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

С ней душу для восторга приготовь. Взаимности вам в отношениях и музыкальных симпатиях, так чтобы вместе слушать хорошую музыку. Далее прибавьте громкость на радио «Шансон» Султан Лагучи.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Два часа дня в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Департамент транспорта Москвы призывает водителей быть внимательными на дорогах из-за непогоды, проверять исправность дворников, следить за наличием стеклоомывающей жидкости, сохранять дистанцию и скоростной режим, а также снижать скорость перед пешеходными переходами, говорится в сообщении ведомства. Во время движения просят не отвлекаться на телефон и быть особенно аккуратными на мостах и эстакадах. По данным гидрометцентра, сегодня в Москве и Подмосковье в течение дня дождь, местами сильный, грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду. Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту, так как это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. С такой рекомендацией выступили специалисты Центра финансовой экспертизы организации «Роскачество», передает газета.ру. Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции. Это позволит предотвратить вывод средств даже в случае, если преступники узнают реквизиты карты, подчеркнули эксперты Роскачества. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют на понедельник, 27 июля. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Когда проблемы в личной жизни и на работе, нервный фон поддержит радио «Шансон». Спасибо Вумеру, у микрофона Роман Шахов. Друзья, для вашего хорошего отдыха мы придумали чудесный эликсир – фестиваль «Бархатный шансон». Праздник с полезными микроэлементами турецкого морского воздуха и макрочастицами жанровой музыки с 24 по 30 октября. Подробности и билеты на сайте «Радио Шансон.ру», категория 12+. Скоро в эфире кое-что настоящее от Стаса Пьехи и Владимира Маркина. Неувядающий летний шлягер Вячеслава Добрынина со вкусом Ирины Круг. Московское возвышенное в исполнении Валерия Кураса и Сергея Войтенко. Но прежде один из участников «Бархатного шансона» Михаил Бублик.

0: Стас Пьеха и Владимир Иванович Маркин только что в летнем эфире «Шансона». Еще больше хорошей, родной, нужной музыки. Друзья, сегодня прозвучит в программе по заявкам военнослужащих «Катюша». Это и место встречи боевых товарищей. Ведущий программы – президент Союза офицеров группы «Альфа», полковник запаса Алексей Филатов. Начало в 17:00 по Москве. Смотрите, слушайте, не пропускайте. Сейчас небольшой привал и снова к песням.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Магазин «Автолайн». Партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

ты прохладой меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый скелет.

0: Зою Озаниру и эфир шансоном «Украшаем мир». Спасибо Александру Маршалу. Знающие люди пишут, что дождь снижает уровень стресса, успокаивая нервную систему. Звук капель якобы помогает расслабиться и улучшает качество сна. Ну, с другой стороны, огород польет. Не проспите, друзья. Скоро в эфире веб-шансон от Сергея Трофимова и его же хит в исполнении Александра Иванова. Но прежде группа Михаила Танича «Лесоповал».
1: Воспоминания у всех.

воспоминания, там радости с печалями, костры таежные, картошечка в золе. Спасибо всем.

остальное забыто. Воспоминания, а мы ушли из прошлого. Зачем печалиться?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А на Руси любим, считай, что испокон. Плейлист радиостанции «Шансон». Спасибо Александру Иванову. По всей стране бросаю клич, да и по всей планете тоже. Скоро в эфире программа «Только для вас». Привет и поздравления в 15:00 по Москве. Да, знаете, не забывайте. Ну а прямо сейчас вернемся к музыке. Прибавьте громкость. Лирика в эфире. Сергей Любавин.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Здравствуйте всем, кто с нами на одной волне. У микрофона Дима Казанцев. Желаю вам продуктивного дня и при этом бодрого настроения. Оставайтесь с нами.

Любимых мелодий через мгновение будет больше, а сейчас вот об этом. Тут эксперты назвали любимые автомобили женщин России. Оказывается, у девушек наиболее популярной маркой среди автомобилей с пробегом стала Kia. На нее пришлось 11% всех покупок за прошлый год. Следом идут Hyundai и Lada. В пятерку вошли Toyota и Nissan. Об этом сообщает газета.ру. Интересно.

от знакомых мелодий к мыслям вслух. Скромность и честность всегда украшают человека. И если у кого-то получилось обмануть нас, то это не значит, что мы глупые. Это значит, что мы доверяли больше, чем кто-то этого заслуживал.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Недавно наткнулся в интернете на интересную информацию. 7 слов, которые не стоит писать в резюме. Ответственный. Вместо этого используйте добросовестный, решительный или компетентный. Слово коммуникабельный. Вместо этого лучше написать красноречивый, обаятельный или отзывчивый. Следующее слово. Стрессоустойчивый. Вместо этого используйте надежный, тактичный и справедливый. Далее по списку. Пунктуальный, дисциплинированный, аккуратный. Вместо этого обязательный. Внимательный. И последнее слово – обучаемый. Лучше заменить фразами. Стремлюсь к совершенству в своей профессии, открыт для новых направлений или постоянно.

0: От музыкальных задач к теории вероятности. На самом деле, вероятность обнаружить где-то в мире точную копию себя составляет 1 к триллиону. Есть только один шанс из 135, что среди более чем 8 миллиардов человек, живущих на планете, найдется ваш двойник. Думаю, пройдет немного времени, и мы сможем находить своих двойников с помощью искусственного интеллекта и нейросетей.
1: Мы выбираем.

Весна шагает по стране, а вместе с ней приходят новости. Оказывается, за распространение изображений известных людей, созданных нейросетями, может грозить уголовная ответственность. Об этом рассказывает газета.ру. Эксперты отмечают, сама по себе генерация фотографий не запрещена, но если такие картинки распространяют без разрешения и с намерением навредить человеку, то это становится преступлением. Уголовное дело могут возбудить по статьям о нарушении частной жизни, клевете или возбуждении ненависти. Известные люди часто спокойно относятся к ИИ-изображениям, воспринимая их как дополнительное внимание. Но если материал порочит честь и достоинство, автору грозит уголовное преследование. Вот такие новости.

истории к игре в прятки. В жизни как в прятках. Ты постоянно кого-то или что-то ищешь. Сначала телефон или ключи, а потом и своего человека. С последним вообще сложно, потому что вторая половинка сегодня твоя, а завтра передумала. Поэтому лучше искать телефон и ключи. А поиски любви могут потом закончиться поисками психологической помощи.

от музыкального эфира к крылатым фразам. Есть такое устойчивое выражение. Лошадь работала больше всех, но председателем колхоза она так и не стала. Лошадка, наверное, мечтает быть свободной, и коллективное хозяйство ей навязал человек. Часто стереотипы нам мешают быть собой. Выходите из матрицы и слушайте свое сердце. Оно никогда не обманет.

Весна торопится под музыку на любимой волне, поэтому нужно отдыхать от работы. Хотя у всех по-разному. Я признаюсь, не умею отдыхать. Принимать горизонтальное положение – это не отдых. Так не отдыхается от слова совсем. Вот смена деятельности – это то,

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Мелодичных историй очень скоро будет больше, а пока вот об этом. Тут эксперты напомнили о двойной оплате за работу в выходные. Занятость в прошедшие праздничные дни с 7 по 9 марта должна оплачиваться в двойном размере. Об этом напоминают эксперты по трудовому праву. Сотрудник может отказаться от двойной оплаты и попросить предоставить ему дополнительный выходной вместо этого. Но такая инициатива должна исходить от работника. Ну а работодатель не имеет права навязывать такой вариант. Об этом сообщает РИА Новости. Продолжительные выходные остались позади, но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди.

0: твой, слава Богу, живой, тихий-тихий голос.
1: Повторение мать учения, говорили учителя, а мы вынужденно соглашались. Вспоминаю стихотворение Николая Заболоцкого из школьного курса о том, что душа обязана трудиться. Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь. Просто гениально.

0: от знакомых мелодий к мыслям вслух. Некоторые композиции поднимают глубокие философские вопросы. О том, что, например, каждый человек волен ошибаться, а не ошибается тот, кто ничего не делает.
1: Я хотел бы ветром быть и над землей лететь, к солнцу в снегах.

0: Музыкальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От знакомых песен к рассуждениям. Один человек нуждается во внимании, другой хочет, чтобы его оставили в покое. Третий колеблется и не определился, чего желает от жизни. Меня вообще удивляют люди, которые давлеют и настаивают на том, что кто-то в чем-то не определился. Да, жизнь — это импровизация и неопределенность под музыку на любимой волне.

Музыка имеет свойство улетучиваться, а потом возвращаться. А сейчас про глаза, которые работают как зеркало души. Эти самые зеркала моргают и смотрят с оптимизмом в будущее под хиты на любимой волне. Мечты начнут исполняться. Осталось что-то для этого делать.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин наградил председателя Госдумы Вячеслава Володина орденом за доблестный труд. Торжественное награждение прошло на встрече в Кремле с депутатами, завершающего работу 8-го созыва. Кроме того, орден за заслуги перед Отечеством второй степени вручили первому заместителю председателя Госдумы Александру Жукову, главе Комитета Госдумы по контролю Олегу Морозову. Также орденом Александра Невского наградили депутатов Вячеслава Никонова и Петра Толстого. Орден за доблестный труд был учрежден в феврале 2024 года. Им награждают за большие заслуги в трудовой и служебной деятельности, вклад в государственное строительство, научно-технологическое развитие страны и решение социально значимых задач. Вячеслав Володин возглавляет Госдуму с 2016 года. Международная федерация гимнастики подтвердила полный допуск россиян и белорусов на свои турниры, но допустила исключение в случае требований со стороны местных властей. Об этом сообщает пресс-служба организации. Там подтвердили свою твердую убежденность в том, что спорт и политика должны быть разделены, а спортивные мероприятия должны служить нейтральными платформами, способствующими единству, справедливости, взаимному уважению и солидарности, говорится в сообщении. Федерации признали, что немедленно допуск россиян может вызвать сложности из-за потенциальных правительственных ограничений, на которые организация не способна повлиять. В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать завтра с 9 утра и до 21 часа. Как сообщили в гидрометцентре, во вторник местами ожидаются ливень, гроза, а также усиление ветра до 15 метров в секунду. В свою очередь, столичный Дептранс призвал водителей соблюдать дистанцию, скоростной режим из-за дождя, не отвлекаться на телефон во время движения. В заключение выпуска официальный курс валют на понедельник, 27 июля. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Юань стоит сегодня 11 рублей 50 копеек. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Еще чуть больше месяца до школы. Есть время и для чипсов, и для гаджета, и кофе. Правильного вам рациона питания с хорошей музыкой поможет, конечно, радио «Шансон». Тут все сбалансировано. За стойкой, за пультом Роман Шахов. 16 часов 7 минут московское время. Александр Розенбаум открыл новый час. Всем хорошего дня. Пожелаю чудесного понедельника. Пусть он станет замечательным заделом на всю трудовую неделю. Что касается музыки, дорогие друзья, впереди у нас музыкальное откровение славы, посвящение далеко не городской зазнобе Алексея Петрухина и Ярослава Сумишевского. Но прежде Стас Михайлов. Вспомним один из главных хитов народного артиста России.

А тут надо бы предупредить, от сладких дифирамбов спелый может забродить. Спасибо Славе, ясности и взаимности вам в отношениях, друзья. Мы сейчас сделаем небольшую паузу на рекламный десерт. Скоро в эфире «Воровайки». Кстати, группа в пятницу вечером будет в программе «Живая струна». Не пропускайте. Ну и через несколько минут рейтинг автомобильных пристрастий россиян 2026 года. Подробности у Дмитрия Малыгина в программе «Дави на газ».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Вроде бы совсем недавно мы праздновали Новый год, а уже пришло время подводить итоги первого полугодия 2026-го. И да, мы по-прежнему любим кроссоверы. По данным агентства «Автостат», в первой половине 2026-го мы с вами купили больше 450 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. Это почти две трети всего рынка легковых автомобилей. Лидером продаж в классе неожиданно стал Тена Т7. За полгода реализовали 36 490 машин. Он всего на 1000 автомобилей опередил прежнего фаворита Хавел Джулион. Замыкает тройку родная Lada Niva Travel. В десятке самых востребованных кроссоверов нашлось место и для классики, и для новинок. Тена Т4, Lada Niva Legend, Хавел М6, Geely Manjaro, Чинган Юниес и даже Mazda CX-5. Она ворвалась в топ с ростом продаж на 1125%. В общем, если в 2026-м вы ищете автомобиль, который не потеряет в цене и будет долгое время сохранять актуальность, смотрите в сторону кроссоверов. Похоже, это уже не тренд, а образ жизни. Это самая проходимая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

отцвела белым цветом черемуха, отцвела цветом первой любви. С неба светит звезда, бьет без промаха в азиатские

припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо, склоня под черемухой деву

земле. Я заблудший и поздний гость. В небе звездочка смотрит за мной. Как храню я все то, что

истреблю пред грядущим страх. Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты,

шансон, что отзывается в сердце каждого только что в летнем эфире. Огромное спасибо Ивану Кучину. Музыка способна поддержать в разных ситуациях, особенно в понедельник, а уж по субботам становится настоящим эликсиром жизненных сил. Вы сами, друзья, в этом сможете убедиться. Субботам, 14 ноября, Лайф-Арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Концерт, который наполняет позитивом, позволяет раскрыться в танце. Да, подробности и билеты на сайте «Радио Шансон.ру», категория 12+. Рекомендую.

0: просто шутка.
1: Реклама.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните, звездочка 125. И узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните, звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: тоже соленые.
1: А ты не плачь, ведь я тебя обожаю.
2: Радио «Шансон». 25 лет для вас.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: записка.
1: Владислав Медяник только что в эфире «Шансона». Для тех, кто надеется передать привет сослуживцам, боевым товарищам, напомню, что в 17.00 у нас очередной выпуск программы «Катюша». Ведет ее президент Союза офицеры группы «Альфа», полковник запаса, автор-исполнитель Алексей Филатов. Принимайте активное участие, не пропускайте, ну, слушайте в любом случае, вдруг для вас что-то скажут. Ну, а прямо сейчас сеанс музыкальной терапии. Прием ведет Марк Бартон.

0: 17 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Правительство Черногории утвердило введение визового режима для граждан России и Белоруссии, а также для туристов из Китая, Саудовской Аравии и Турции. Новые правила начнут действовать с 1 ноября этого года. До этой даты туристы могут находиться в государстве без специального разрешения до 30 дней. Теперь для любой поездки потребуется официальное одобрение властей. Мера затронет все типы поездок – туристические, гостевые, деловые и транзитные. Исключения будут действовать только для владельцев действующих дипломатических паспортов. Официальная причина инициативы – приведение миграционного законодательства в соответствии со стандартами Евросоюза. В России утвердили ГОСТ, устанавливающий требования к игрушечному оружию для детей. Документ вступит в силу с 1 января 2027 года и будет распространяться на изделия, предназначенные для игры детей в возрасте до 14 лет. Об этом говорится в приказе Росстандарта. Требования не будут распространяться на пневматическое оружие, использующее сжатый газ, за исключением водяных пистолетов и ружей, а также на точные копии огнестрельного оружия, катапульты, арбалеты, рогатки и другие устройства для метания, если они не предназначены изготовителем в качестве детской игрушки. Кроме того, действие ГОСТа не затронет изделия, предназначенные для лиц старше 14 лет. Российский саблист выиграл золото чемпионата мира по фехтованию. В финале Павел Граудынь победил представителя Республики Корея До Кён Дона. Поединок закончился со счетом 15-7. Граудынь принес российским фехтовальщикам первую медаль на международных турнирах с момента возвращения флага и гимна. В заключении выпуска официальный курс валют на понедельник. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Юань стоит сегодня 11 рублей 50 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 27, ветер западный 2 метра в секунду, температура воды в Москве-реке плюс 17. Вечером дожди прекратятся и возобновятся завтра днем. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Катюша на радио «Шансон». Место встречи боевых товарищей.

праздником сегодня поздравляем гордо наш морской военный и весь российский флот. 330 лет уже на защите твердой, для врагов преграда, для Родины оплот. И не страшны морские ветры, ураганы, мужество традиции пронесли не зря. От простых матросов до славных капитанов все защищают верно русские моря.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: Катюша и ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа». Сегодня мне помогает тот редкий случай — Роман Шахов.
2: Всем привет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я надеюсь, что вам даже не надо напоминать, о чем наша программа, зачем наша программа. Ну, на всякий случай, вдруг у нас появились новички. И, кстати, очень хотелось бы услышать новые, молодые голоса, какими-то совсем свежими, я бы сказал, современными какими-то историями из жизни военнослужащего. Итак, что мы делаем? Мы этот час не просто слушаем хорошую музыку, но и вспоминаем, как кто-то в далекие-далекие годы, кто-то совсем недавно служил, чем служба запомнилась. Вспоминаем о боевом войсковом товариществе, о командирах, которые были, может быть, на первый взгляд строги и так жестковаты. Но вот поверьте мне, сколько знаю военнослужащих ребят, своих соратников, проходит 10-20 лет, и с командирами встречаемся со слезами на глазах, просто в благодарности, что когда-то научили, когда-то не дали свернуть на скользкую дорожку, помогли, притянули дружескую руку помощи, кого-то научили вместо отца, например, бриться, потому что, да, а что там, вот я, например, в 17 лет одел сапоги, пришел в казарму, у меня еще даже вот пуха практически на лице не было, поэтому, в общем-то, бритву научил держать, ну, практически командир, я бы сказал так, старшина нашей роты, который был на 3 года старше нас. Так вот, дорогие друзья, не просто слушаем, участвуем в нашей программе. Для этого, кто, ну, так скажем, не чувствует в себе сегодня, вот, скажем, настроение поговорить, может просто нам написать в Макс или в смс-очку по телефону +7 909 955 1030, +7 909 955 1030. Вот, кстати, уже в Максе наш постоянная слушательница Галина написала сообщение. Знаете, я посмотрел по ее сообщению, она пишет практически только-только по понедельникам, когда мы выходим. То есть, представляете, на шансоне слушает и участвует только в нашей программе. Здравствуйте, Катюша. Вчера был день военно-морского флота, и по традиции бывшие сослуживцы встретились в парке «Северная Тушино». Встреча обычно происходит раз в год, но поражает крепкая мужская дружба на протяжении более чем полувека. Армия сближает, это точно. Армия сближает и не дает забыть эти классные, веселые, жизнерадостные, энергичные годы, которые, можно сказать, сделали такой задел на всю жизнь. Ведь что там говорить? Многие, скажем, остались в той же профессии, что и получили в армейские годы. Кто-то вообще нашел свою вторую половину, обзавелся ей. А кто-то вообще в эти 2 года или 3 года службы решил всю свою сознательную жизнь, все свои лучшие годы отдать службе в армии. Так что поэтому, дорогие друзья, не просто слушайте, не будьте сегодня пассивными. Погода, в общем-то, хорошая. Поэтому я вас очень прошу активно поучаствовать в нашей программе. А для этого нужно набрать телефончик 8-495-223-5550. 8-495-223-5550. Звонить нужно начинать тогда, когда мы с Романом выйдем из эфира. Начнется реклама или музыка, тогда у меня будут руки и уши свободны, и я с вами с удовольствием поговорю, а потом выведу в прямой эфир. Буквально хотел вам маленькую историю на 30 секунд рассказать, которая пришла мне в соцсети, но прям очень, знаете, приятно поражает. Николай, это все случилось в Волгограде. Николай — отец семейства, у него, так скажем, три сына. И когда его старший сын пошел служить срочную, Николай принял решение и принял участие в специальной военной операции. И вот вы знаете, как бы, ну, срок службы подошел у сына к концу, и Николай, ну, понимая, как важно для сына, а сыну, кстати, не сказали, что отец ушел на спецоперацию, ну, специально, чтобы, может, лишний раз не волновался, но он понимал, что встретит на перроне сына он должен. Уговорил руководство дать ему маленький отпуск, буквально 3 дня, добрался туда на перекладных, и вы понимаете, 2 человека встретились, и сын понял, что отец не просто говорил всю жизнь слова, а это человек, который своим примером покажет, как жить. Звоните, дорогие друзья.
3: Спасибо. И получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес поможет. помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

На Литейном время застыло, у краюхи голодный взгляд. Расскажите, как это было, как в руинах лежал Ленинград.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа». А на второй линии у нас Александр Николаевич Юрьев. Александр Николаевич, добрый день.
2: День добрый, Алексей, день добрый.
1: Рассказывайте, что привело в наш эфир, кому привет передавать будете. Сначала напомните, где, когда служили.
2: 1980-1982, 98-я воздушно-десантная дивизия, 299-й парашютный полк, даже 3-й батальон. Но хочу передать для начала всем привет своим сослуживцам, кто слышит. Но с прошедшим днем поздравить день ВМФ. Ребята тоже отличный морфлот. Я звоню с Липецка, видел вчера на машинах, катались с флагами. Все нормально.
1: А вот интересно, а вот морская пехота, она к морфлоту принадлежит или к десантуре?
2: Морфлоту.
1: Такие десантники, да, от морфлота.
2: Да, это у нас другая чуть-чуть структура. Но они тоже прыгают, прыжки у них. Но я хочу своему полку передать. Вы знаете, где он находится. Я вот занимаюсь 4,5 года гуманитарной помощью. Возил свой полк. Ну, как можно сказать, ну, сейчас там уже совсем другие бойцы. Свой полк возил, 99-й, в разные направления, так можно сказать. Ребята мне дарили шевроны, оттуда есть у нас, у меня оттуда. Ну, вот такая. Ну, а истории одну я коротенькую расскажу. Первый прыжок, там второго прыгал, я на гражданке не прыгал. Ну, всем известно, на площадке приземления там наблюдатели стоят, радиостанция, и люди там. Ну, я первый раз приземлился, конечно, недалеко от прапорщика. Прапорщик был старший. Ну, вы понимаете, такой метраж, купол, ну и прикрыл.
1: Прапорщика?
2: Всем известно. Да, ну, там с солдатом он был в связи с на площадке, надо смотреть там, как приземление, как выброска идет, схождение там. Ну, всем известно, как прапорщик мне рассказал. Ну, а когда узнал, что первый раз, пожал руку, поздравил, сказал, ну, ничего, молодец.
1: То есть хорошо, очень, ну, очень близко к прапорщику, это хорошо.
2: Небольшая история вот такая произошла.
1: Я понял. Ну, Александр, большое вас... Да.
2: На 2 августа, в пятницу, выезжаю в город Рязань, там взяли, заказали место, где будем жить. 2 августа буду первый раз, схожу в город, посмотрю, как там в Рязани, столице ВДВ, отмечаю праздник, там же училище. Там.
1: Ну, успехов вам, успехов, чтобы порадовали вас рязанцы, так скажем, своим подходом к этому празднику. Там у них много, да, много фонтанов у них. По-моему, кстати, на выходные очень хорошая погода будет, если не ошибаюсь.
2: Прямо, ну, да, там настраивается. Я смотрел, ну, там настраивается, кстати, уже погода.
1: Я понял. Спасибо большое за звонок, Александр Николаевич. А у нас другой Александр, Александр Данилов, на первой линии. Александр, добрый день. У нас буквально минуточка. Александр, рассказывайте, где, когда служили, и вашу историю. Коротенько.
3: Добрый день, здравия желаю всем ребятам, поздравляю всех с Днем военно-морского флота и будущим праздником ближайшим, это Днем десантника. Мечтал, но вот никогда не попал туда, к сожалению. Вот. Хотя я в свое время заканчивал мореходку до армии. Сам я служил в 77-79 года, войска гражданской обороны, был радиотелеграфистом, учебка у меня была, поселок Мирефа Харьковской области. Вот, а потом попал я в город Усолье-Сибирское Иркутской области. Вот, ну, веселая служба везде была. Там самоволки, здесь в ущербке у меня запомнился тоже веселый случай, когда к нам на полигон пришел офицер из медчасти и сказал: ребята, нужен донор, кто готов сдать кровь, группа такая-то, вторая, положительная. Я поднял руку, у меня было... Все, он меня записал, говорит, мы вас вызовем, пригласим. Как только он закрыл дверь, мой сержант, как сейчас помню, фамилия его Кудрявцев была, вот, из Москвы парень.
1: Так, Александр, смотри, у нас 20 секунд осталось. Он вас заставил пробежать несколько кругов в ВЗК, и чем дело закончилось? В чем учеба это была? Почему он так сделал?
3: Он думал, что я это делаю для того, чтобы увильнуть от службы.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой, вернусь рождественской звездой. Быть может, снегом на окне.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: А у нас есть сообщение, редкое сообщение. Пишет нам племянник Сергей Бавария. Ну, Бавария, это, я так понимаю, это кличка, это не фамилия, к сожалению. А снова здравствуйте, Филатов Алексей. Хотелось поздравить всех с ВМФ и передать привет в 21-ю Софринскую бригаду дивизии имени Дзержинская воинская часть ВЧ-36-41, года службы 93-95. Роме, дяде Роме тоже привет, наверное. Вот от племянника Сергея Бавария. А у нас на второй линии Владимир Александрович Савущенко, если я правильно сделал ударение. Добрый день. Владимир, добрый день. Да, у нас правильно, его жена Ольга. Точно.
2: Это
1: нас, необычный у нас, да, сейчас звоночек. Давайте, Ольга, пока муж, я так понимаю, занят главным делом, ведет машину, вы расскажите о его службе, о его подвигах и передайте привет.
2: Хорошо, я очень рада, что к вам дозвонилась. Вчера был замечательный праздник, День военно-морского флота. Я поздравляю своего мужа и всех моряков с этим праздником. Он служил с 85 года, 3 года на Балтийском флоте. У него лучший друг есть тоже, Пономарев Александр, я его поздравляю. Он живет в Липецке. Они очень хорошо дружат, вспоминают годы свои лучшие. Вот. И я поздравляю его и всех-всех моряков города Москвы и всей России. Пусть будут все счастливы и пусть будет мир на земле.
1: Моряки города Москвы, это нормально, в принципе. Моря у нас нет, но, в принципе, дойти можно выйти. Ольга, большое вам с Владимиром Александровичем спасибо, привет. Еще раз с прошедшим праздником. А у нас на первой линии Александр Коваленко. Александр, у нас, кстати, на Александра сегодня. Третий Александр уже в эфире. Еще полпрограммы не прошло. Вы в эфире, рассказывайте, где, когда служили, и быстренько ваш случай.
3: Я служил в 1980-1982-84. Призывался я с Республики Казахстан, города Алматы. Служил в Челябинске 40. Это почтовый ящик, войсковая часть 3273-Д. Спецкомендатуре по сопровождению и охране особо важных грузов. А в эти же года закончил учебную часть и потом 1,5 года служил непосредственно.
1: Ну, рассказывайте скорее, как вас армия научила стрелять?
3: Курьезный случай был то, что на стрельбище с пистолета, когда я первый раз взял в руки пистолет, я, наверное, с перепугу выбил 26 очков. Потом стрелял в белый цвет, как в копеечку. Лишь только на последнем проверочном занятии я понял, что я с автомата стреляю с левого плеча, а когда пистолет брал в правую руку, я все равно целился как с левого плеча. Ну, при последнем выстреле, при последнем контрольно-проверочном занятии я выбил из 3 29 очков.
1: Ну, на самом деле, вы знаете, я встречал людей, которые с правой руки целятся левым глазом. В принципе, ну, так скажем, по физике, по геометрии разницы никакой. Хотя, на самом деле, я открою вам небольшую тайну, вообще не закрывают оба глаза. То есть один глаз хватает мушку с целиком, а второй глаз нужен для чего? Как вы думаете, для чего нужен второй открытый глаз человека, когда он стреляет из пистолета или из автомата? Не знаете?
3: Пошли.
1: Правильно, наблюдать, чтобы враг с другой стороны не подобрался. И более того, когда напрягаешь один глаз, закрываешь, то по идее идет напряжение на другой глаз, который целится. И поэтому вот профессионалы, они вообще не закрывают глаз, просто захватывают мушку с целиком одним глазом, иногда даже неконтролируемо каким глазом, и производят точный выстрел.
3: Если бы я остался служить в армии, я бы стал профессионалом, а я-то срочную службу проходил.
1: Александр, большое вам спасибо за ваш звонок.
3: Еще хотел бы я найти одного своего друга, Матрахова Ивана, если это возможно.
1: Мы, к сожалению, не можем передать ваш телефон в прямой эфир. Можем только вот, если вы свою электронную почту дадите, если она у вас есть.
3: А если вы можете записать?
1: Ну, давайте, диктуйте, говорите.
3: Как слышно, так и пишется. Коваленко через Кей везде. Коваленко. 4364@mail.ru.
1: Коваленко 4364. Да. Все, а теперь большое спасибо за звонок, Александр. Теперь в эфире премьера моей песни «Мы победим», которую... Давайте я после песни вам расскажу, зачем, в принципе, почему я ее написал, кому она посвящается. Сейчас очень послушайте.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: А вы нам, друзья, поможете, если, во-первых, оцените мою песню и пришлете сообщение на Макс или смс-очкой, или в какой-то другой мессенджер по телефону. Плюс 7 909 955 1030. А вот когда музыки не будет в эфире, надо позвонить будет по телефону, чтобы выйти в прямой эфир. Я сейчас номер вам продиктую, а вы его обязательно запишите. 8-495-223-5550. Итак, запоминаем этот номер, ждем, когда из эфира мы выйдем с Романом, и вы тут же, в общем-то, сразу мне набираете. А теперь об истории этой песни. На самом деле, это такая песня не просто возникшая, а уже так повелось практически 32 года, как я каждой годовщине образования легендарного подразделения антитеррора «Альфа» пишу песню, посвященную нашему подразделению. Давно-давно мы начали с песни «По высокой траве» с Николаем Расторгуевым, которая, в общем-то, так скажем, стала хитом, и до сих пор можно, в общем-то, на радио где-то ее услышать, в караоке эту песню услышать. Кстати, очень, очень тяжелая песня по своему исполнению. Так вот, в этом году я написал две песни. Первая песня, которая прямо, ну, конкретно она относится к «Альфе», она называется «Мы продолжаем путь». Я ее, в принципе, уже, так скажем, вместе с клипом, который тоже создал, в общем-то, с помощью новейших технологий, показал руководству нашему управлению. Все, в общем-то, понравилось. И в среду, я надеюсь, на торжественной части мы эту песню и клип действующему нашему подразделению покажем. А потом, когда уже будем встречаться с ветеранами, так скажем, за столом, я думаю, что эту песню я всем ее спою. И это будет премьера как бы именно в среду. Но я как-то вот, ну, не так получилось. В общем, как бы за полгода я начинаю думать на эту тему дня рождения подразделения. И сами понимаете, пишешь уже не один десяток этих песен, и не хочется повторяться. Хочется, в общем-то, ну, что-то, чтобы прозвучало что-то новое. Много думаешь о тематиках. И так, в общем-то, идея возникла вот этой песни «Мы непобедимы». И практически здесь нет слова «Альфа», как это, в общем-то, принято к песням, которые я посвящаю своему легендарному подразделению, которому отдал лучшие свои годы и вообще лучшие годы жизни там провел, которыми я обязан, ну, считаю, по гроб жизни. Здесь есть только слово «подразделение». И вот Роман не даст мне соврать. Подразделение – это, в общем-то, начиная от отделения, где насчитывается там 10 человек, взвода, роты, батальона, дивизии, армии. Это, в принципе, подразделение. И поэтому я решил, не дожидаясь даже праздника, презентовать эту песню. Кстати, на нее обязательно будет клип. Я очень, ну, много сейчас думаю. Уже, в принципе, есть какие-то первые версии, наброски. Но в этом клипе я хотел бы объединить все рода войск, все подразделения, все, и танкистов, и пехоту, и ВМФ, и десантников, и летчиков, всех, потому что все могут, в принципе, отнести эту песню как бы на свой счет, потому что все служим мы в подразделениях. Очень рад, очень, очень буду рад, если эта песня, как некоторые мои песни, откликнутся, так скажем, в сердцах мужских, прежде всего. Я честно скажу, конечно же, это не женская песня. Ну, наверное, она будет неплохо воспринята женами людей, которые посвятили всю свою жизнь, так скажем, службе в армии, потому что практически, я считаю, что жена там того же офицера, который отдал 20, 30, 40 лет службе, ну, она, в принципе, уже считает, что в погонах, и где-то ментальность у нее такого служивого человека. Поэтому буду рад, если, в общем-то, получу какие-то оценки по этой песне. Ну, для чего нужна похвала? Не просто так, чтобы похлопали, а для того, чтобы была мотивация дальше работать. Поэтому с наступающим праздником, дня образования нашей великой группы антитеррора «Альфа», всех поздравляю. Вам напоминаю еще раз телефон для того, чтобы звонить в студию и вживую рассказать свою историю со службы. 8-495-223-5550. А у нас реклама и музыка.
2: Еще есть время.
1: А, кстати, у нас еще есть время. Тогда я вам прочитаю небольшой стишок о дню ВМФ. Ну, надо воспользоваться. Со времен Петровских помнит наш народ два союзника в России – армия и флот. Времена меняются, но за годом год не устаревает фраза «армия и флот». Словно два крыла над нами, словно два щита, и границ российских держится черта. Со времен дедов, отцов, верный наш оплот, два союзника в России – армия и флот. И последние четыре стиха. Гордостью наполнен каждый ваш поход. Мы поздравим с праздником весь российский флот. Ну, а теперь музыка.
2: Браво. Дорогие друзья, оставайтесь в компании «Радио Шансон». Сейчас небольшая пауза, ну, а потом вернемся.
3: «Катюша» на «Радио Шансон».
4: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: «Катюша» – полевая почта и заявки служивых.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: Ну и я рядом с вами, Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа». Вот хочу, пожалуйста, ну почему вы, Макс, мой любимый, не пишете, а? Ну все-таки надо как-то, не знаю, завести, да подписывать нам сюда на шансон. Ну хорошо, хоть звоните. У нас на второй линии Алексей Александрович Мохов. Настоящий моряк. Почему? Потому что служил 3 года. Но самое смешное, что служил-то он 3 года, но море-то не видел. Алексей Александрович, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
2: День добрый.
1: Рассказывайте, как так получилось-то, что 3 года, а вот волны вот этой соленой, вот этого бриза вы не испытали?
2: Воспоминания такого характера. Я призывался с Мурманской области, конкретно с поселка Никель Печенского района. И привезли нас на сборный пункт в город Мурманск. И там так получилось, что хоть я и просился в такие войска, как морская пехота, ВДВ, но из-за низкого роста, невысокого роста и малого веса меня, к сожалению, в такие родовойска не взяли. А приехал человек и сказал: ты как раз подходишь для военно-морского флота, особенно для подводной лодки. И поедем туда, где сады цветут. Для меня это, конечно, было немножко страшновато, потому что я занимался лыжным спортом, понимаете, север.
1: Ну, Мурманск это вообще, можно сказать, колыбель лыжного спорта. Я туда даже как-то ездил на сборы.
2: Вот-вот, там очень много всевозможных мест, где непосредственно можно было применить. Непосредственно должен был в спортроту попасть. Но, увы, так вот обстоятельства сложились, что судьба меня закинула в военно-морской флот. Но сначала я попал, самое интересное, в город Пинск, значит, это Белоруссия, в учебный отряд ВМФ, там, где готовили именно специалистов для надводного и подводного флота по всем значит, нашим флотам. Вот. И, соответственно, после этого я, прослужив там полгода, приняв присягу и пройдя курс молодого бойца, уже попал в боевую часть Подмосковья. Значит, город Ногинск-9, значит, это если двигаться, то от метро Щелковской в ту сторону.
1: Ну да-да, значит, самое тяжелое направление у нас
2: московское. Да-да, это имело отношение к такому специфичному роду сухопутных войск ВМФ. Значит, наша часть имела такое название, как вторая центральная обсерватория военно-морского флота. То есть это все-таки было связано с космосом, и, ну, не буду выдавать военную тайну, но расскажу, что в то холодное время мы сверху следили, ну, по крайней мере, как я помню, за 6-м флотом США, за его передвижением, именно за надводной частью этих кораблей. Потому что у нас офицеры служили очень многие, даже со знанием английского языка.
1: Не, ну, вы знаете, ирония какая, вы сами из Мурманска, да. Можно сказать, почти да. Мастер спорта по лыжам. Попадаете в ВМФ, но прям под Москву практически.
2: Но я там служил и занимался спортом благодаря тем офицерам, которые тоже любили лыжный спорт. И я все 2,5 года непосредственно в Подмосковье, в Ногинске, выступал, значит, в соревнованиях и даже получил там звание кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам. Среди вот этих частей.

0: на сборных, на сборах, которые, значит, перед тем, как уходить в армию, у нас проводили непосредственно в моем городе, среди 200 человек до призывников, вот на таких именно сборах я занял первое место. По моим физическим показателям меня, к сожалению, не взяли в эти рода, понимаете? Вот о чем разговор.
1: И судя по всему, сейчас вам лет 60, да? Где вы сейчас живете?
0: Значит, мне 60 лет, вы угадали, 66-го года.
1: Я считаю, в Петербурге. На лыжах ездите? Ездите на лыжах, нет?
0: До сих пор выступаю в соревнованиях среди ветеранов.
1: Классно, классно. Я как бывший лыжник, который 3 года на лыжах не вставал, я вас просто, вот, ну не знаю, я вам завидую по-хорошему. Алексей,
0: могу рассказать историю, как вы просили.
1: Алексей, а у нас не остается буквально времени. Может быть, давайте, очень хороший собеседник. Может, вы нам позвоните в следующий понедельник и расскажете историю.
0: Давайте попробуем. Я расскажу очень интересная, поучительная история, особенно для молодого поколения.
1: Я вам слово даю, я обязательно вас выведу в прямой эфир. Вот правда, как, тем более как бывший лыжник, можно сказать, обязательно. Все, Алексей, большое вам спасибо за звонок, дорогие спасибо. Друзья.
0: Всех моряков и будущих праздник будущих десантников поздравляю от души.
1: Передача наша закончилась, всех с праздниками.
2: Шансон года. Лидеры этой недели.
3: 3-е место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
4: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
3: 2-е место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мною лето». Раздели!

0: конкурс-тому же. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. «Живая струна» с Ксенией Стриж.
1: «Живая струна».
0: Живое общение и живая музыка в прямом эфире. «Живая струна» с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио «Джаз».
2: 18 часов.
3: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
4: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Районам Карелии направят 30 миллионов рублей на стимулирование. По словам министра финансов Александра Климочкина, деньги не раздадут поровну, а каждый муниципалитет получит свою сумму, которая будет зависеть от эффективности местных властей. При распределении денег учитываются критерии по реализации мероприятий в сфере имущественных земельных отношений, расширение налогового потенциала от сферы туризма, достижение прироста поступлений отдельных налоговых доходов. Полученные средства муниципалитеты смогут использовать для финансирования программы проектов, направленных на расширение собственной доходной базы и привлечение инвестиций на свои территории. Предприятие в Карелии выпускало рыбу и икру с нарушениями. Как сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в июле признаны недействительными 5 деклараций о соответствии на продукцию, выпускаемую двумя предприятиями Карелии. Так, предприятие из Костомукши выпускало различную продукцию в сопровождении 3 деклараций о соответствии, при этом исследования были проведены не в полном объеме. В протоколах испытаний, на основании которых оформлены декларации на рыбу и икру, отсутствовали сведения о ряде необходимых исследований. Производителям объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Жители Карелии не спешат проходить диспансеризацию. В республике планы по медосмотру выполнены только на 40%. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. И это, по его мнению, тревожный сигнал. Система недостаточно приближена или неудобна для жителей, отметил губернатор. При этом в Ловском, Сигежском, Медвежегорском и Каливальском районах медики справляются с диспансеризацией достойно. Округам и районам, где явка на диспансеризацию мала, придется перестроить систему. Парфенчиков поставил им задачу сделать так, чтобы пройти профилактический осмотр у врачей было просто и удобно. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше ожидается до плюс 24 градусов. Слабый дождь, слабый ветер до 4 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон».
5: Для лиц старше 18 лет.

0: что скажешь тут, друзья? Ищем счастье, свет внутри себя. А, такая заготовочка. А далее бесовочка. Спасибо Любови Успенской. 18:06 московское время. Добрый вечер. Очень приятно, что вы в нашей компании. Спасибо Алексею Филатову за Катюшу. По-моему, было все здорово.
1: Верните счастье, верните!
0: Люба! Ой, хорошо. Итак, приятного вечера. Позвольте вам пожелать. Надеюсь, что работа дает вам возможность наслаждаться жанровой песней без отрыва от радиоприемника. У нас все готово для вас, так что смотрите, слушайте, не пропускайте. Скоро шансон 20-летней выдержки от дуэта «Непара» по рецепту самого Алексея Романова, кочевая мелодрама Стаса Михайлова. А до этого все-таки стильно продолжим вечер, да? С удовольствием поставлю то, за что как раз, дорогие друзья, вы нас любите, обожаете и громко так включаете. Александр Новиков в эфире. Вези меня, извозчик.
2: Эй, налей-ка, милый, чтобы сняла блажь.

и ко мне не лезь. Слава Богу, силы и деньжонки есть. От лихой удачи я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

0: парень в доску свой. И тоже пьешь когда-то до упада.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: А чтоб по жизни избежать таких потерь, один раз режь, но прежде 7 отмерь.
1: Дуэт не пара, только что в вечернем эфире.
0: Я тут прикинул, друзья, у нас сейчас небольшой привал, а там одна из знаковых песен Михаила Круга и лирика Олега Митяева в прочтении Сергея Трофимова. Ну и в половине восьмого, в половине седьмого электрифицированный выпуск программы «Дави на газ». Подробности у Дмитрия Малыгина. Не пропускайте.
2: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные. И здесь песни вольные, вся душа поет.

Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме.

0: «Автомобильные новости».
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. На фоне временных проблем с топливом в России подскочил спрос на электромобили и гибриды. Рост продаж таких автомобилей за последний месяц вырос на 83% по сравнению со средними показателями первой половины 2026 года. Даже при таком лавинном спросе в автопарке страны электрокаров пока всего 0,2%. Это около 80 тысяч машин. Большая их часть проживает в 10 регионах. Почти треть ездит по Москве. Дальше подтягиваются Подмосковье, Краснодарский край и Санкт-Петербург. На данный момент в стране насчитывается около 8 тысяч публичных зарядных станций. В целом инфраструктура справляется, но в крупных городах уже чувствуется напряжение. В Москве на одну станцию приходится 18 электрокаров и 27 гибридов. Тут уж не до спокойного. Подзаряжусь за чашкой кофе. Власти и частные инвесторы делают все, чтобы инфраструктура развивалась. В лидерах снова Москва. За последнее время открылось 1100 станций. В Санкт-Петербурге прибавилось 400 зарядок. А в Кирове и вовсе удвоили количество станций. По плану к 2030 году в стране должно быть более 72 тысяч зарядных станций. И похоже, скоро поиск розетки перестанет быть сложным и увлекательным приключением. Это самая наэлектризованная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

краш. Точнее, слова не найдешь. Чепик только что в вечернем эфире шансона. Ну а 14 ноября певица выступит на «Эхо разгуляй 2026» в лайф-арене. Билеты и подробности на сайте radioshanson.ru. Друзья, готовим настоящий праздник для меломанов старше 12 лет. Будет и танцпол, да, для самых активных. Суббота, 14 ноября, лайф-арена. Список участников есть на нашем обновленном сайте, так что рекомендую. Ну и после шансона в неоновых тонах сменим пластинку. Еще одни участники. «Эх, разгуляем». Группа Михаила Танча «Лесоповал».

сделайте шансон погромче, когда звучат такие песни. Мне кажется, если у вас есть какой-нибудь во дворе забор, есть вероятность, что даже штакетник зацветет. Народный артист России Олег Митяев только что в эфире. «Покаянный» называется эта песня. Если нравится, спрашивайте ее в программу только для вас. Ну, вообще, расписание программ, все, что у нас происходит, все это на обновленном сайте radioshanson.ru. Заходите и выбирайте, что вам по душе. Друзья, спасибо за компанию. Должен уже откланиваться, судя по тому, что показывают часы в эфирной студии «Шансона». Очень скоро здесь появится Юлия Степанова. Завтра вернусь. Всего доброго, Роман Шахов. Доброго, Роман Шахов, радио «Шансон». Пока.

0: Ясон Костомуша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон.
1: 19 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военнослужащих. Теперь она составляет 2 миллиона 426 тысяч 130 человек, в том числе 1 миллион 535 тысяч военнослужащих. В документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, сказано, что мера связана с созданием военно-строительных подразделений. Распоряжение вступит в силу с 1 августа. Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. С 27 июля по 7 августа россияне смогут получить информацию о правилах безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты, а также о симптомах инфекции. Кроме того, гражданам представят алгоритм обработки овощей, фруктов и ягод перед употреблением, а также рекомендации по личной гигиене и питьевому режиму. Номера телефонов можно узнать на официальном сайте Роспотребнадзора. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют на вторник, 28 июля, доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек, юань 11 рублей 52 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 25, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление ниже нормы. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Цитата из книги «Джунгли» английского писателя Рабиндраната Тагора прижилась во многих произведениях и давно стала крылатой. «Мы с тобой одной крови, ты и я. И пусть в ней красной живет только любовь». И, конечно, звенят струны любимых шансонье. Денис Майданов и Баян Микс только что в эфире радио «Шансон». Евгений Григорьев продолжает. Меня зовут Юлия Степанова. 19:06 в Москве.
1: Небо тучами обложило, задождило климатом будничным. Рвутся листья кленов унылые, полыхнуть вдруг осенним гульбищем. Настроение непонятное, не уйти б с головой в депрессию. Вроде все окей, да только слякотно. Эх, с друзьями

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.
4: Ах, как много выпало снега, да как же когти рвать поутру. Одиноким волком я бегал, и одиноким волком умру. След саней пурга заметает, не достать их слаб стал и стар. А кабы я общался со стаей, был бы хоть какой-то навар, и я бы залетел на оглоблю.

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: ждал.
1: После летнего хита Алексея Петрухина и Анны Семенович, классики Александра Розенбаума и красивые песни в исполнении Александра Буйнова, хочется утонуть не только в летнем синем небе, но и в песнях, что берут за душу. Скоро в эфире радио «Шансон» споют Сергей Наговицын, Михаил Шафутинский и не только.

девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

0: Николай Расторгуев напомнил нам, что зима тоже может быть уютной. Но пока наслаждаемся летним вечером. Сегодня 27 июля. Желаю вам приятного вечера вместе с песнями «Радио Шансон». Скоро у нас Вилли Токарев.
1: «Радио Шансон» – реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 89 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Водителям больше не нужно возить с собой бумажный полис ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с доступностью автокредитов стабилизировалась. По данным Национального бюро кредитных историй, в июне доля отказов закрепилась на уровне 70%. Рост к маю на уровне погрешности. До этого процент отказов снижался 5 месяцев подряд. В сравнении с прошлым годом количество отказов снизилось на 11%. Напомним, процент отказов – это важный маркер доступности автокредитов. По нему можно прикинуть, насколько реально получить автокредит, если нет крупного первоначального взноса или большой официальной зарплаты. Водителям больше не нужно возить с собой бумажный полис ОСАГО. Достаточно документа в электронном виде. Ранее в Свердловской области водителя штрафовали на 500 рублей за отсутствие документа на бумаге. При этом действующий электронный полис у него был. Автомобилист дошел до Верховного суда, и там штраф отменили. Покупателям электронного полиса ОСАГО возить с собой распечатку не обязательно. Если сотрудник ГИБДД отказывается проверить ее наличие по базе, указывайте это в протоколе. До конца года в России отремонтируют 3500 километров подъездов к деревням, селам и малым городам. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» работы ведутся на 650 участках практически по всей стране. Примерно столько же сделали в прошлом году. В Самарской области в этом году уже привели в порядок подъезд и главную улицу в селе Красносельское. Здесь живут более 600 человек, а в Белгородской отремонтировали дорогу в селе Айдар на 1000. Жителей. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 12 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Районам Карелии направят 30 миллионов рублей на стимулирование. По словам министра финансов Александра Климочкина, деньги не раздадут поровну, а каждый муниципалитет получит свою сумму, которая будет зависеть от эффективности местных властей. При распределении денег учитываются критерии по реализации мероприятий в сфере имущественных земельных отношений, расширение налогового потенциала от сферы туризма, достижение прироста поступлений отдельных налоговых доходов. Полученные средства муниципалитеты смогут использовать для финансирования программ и проектов, направленных на расширение собственной доходной базы и привлечение инвестиций на свои территории. Предприятие в Карелии выпускало рыбу и икру с нарушениями. Как сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в июле признаны недействительными 5 деклараций о соответствии на продукцию, выпускаемую двумя предприятиями Карелии. Так, предприятие из Костомукши выпускало различную продукцию в сопровождении 3 деклараций о соответствии, при этом исследования были проведены не в полном объеме. В протоколах испытаний, на основании которых оформлены декларации на рыбу и икру, отсутствовали сведения о ряде необходимых исследований. Производителям объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Жители Карелии не спешат проходить диспансеризацию. В республике планы по медосмотру выполнены только на 40%. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. И это, по его мнению, тревожный сигнал. Система недостаточно приближена или неудобна для жителей, отметил губернатор. При этом в Ловском, Сигежском, Медвежегорском и Каливальском районах медики справляются с диспансеризацией достойно. Округам и районам, где явка на диспансеризацию мала, придется перестроить систему. Парфенчиков поставил им задачу сделать так, чтобы пройти профилактический осмотр у врачей было просто и удобно. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше ожидается до +24 градусов, слабый дождь, слабый ветер до 4 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, понедельник, 20.06 в городе-герое Москва. С вами вечерний заезд. Традиционно по понедельникам мы говорим про автомобили. Если у вас что-то приболело в области тачки, припухло, зачесалось, можете смело написать нам по номеру 8-909-955-103.0. Это мессенджеры и смс. Мы вам обязательно поможем. Телемедицина наша все. Юль Степанова первая, кто будет вам помогать. Юль,
2: да,
1: привет.
2: Добрый вечер.
1: Мой голос разума. Но, друзья, сегодня мы даже не вдвоем с Юлей. У нас в гостях Алексей Якименко, это доцент и преподаватель кафедры дизайна транспортных средств Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова. Леш, привет, правильно я все сказал?
3: Привет, привет. Ну, в целом, да, там
1: чуть
3: пару
1: язык
3: слов
1: не сломал.
3: Переставил, но
1: ничего
3: это страшного. Ерунда.
1: Да, поэтому, друзья, как вы можете догадаться, говорить мы сегодня будем скорее о дизайне автомобилей, не то чтобы каких-то конкретных, а в общем, о таком понимании, как дизайн автомобилей. Если у вас есть какие-то крашики ваши, самые любимые автомобили, которые вы считаете самыми красивыми или самые уродливые, по вашему мнению, напишите нам тоже, мы, может быть, прочитаем и разберем эти два автомобиля ваши. Но, Леш, я предлагаю начать с глобального. Все-таки дизайн автомобиля. Это, в первую очередь, творческий процесс или выполнение такого не всегда адекватного технического задания чьего-то?
3: Ну, слушай, ну, вот как раз из всех транспортных средств только автомобильные дизайнеры — это маленький винтик на конвейере. Вы знаете, как Чарли Чаплин там в шестеренках крутился, да, вот в кино?
1: Да.
3: Понимаешь, автопром, он богатый. Они, сволочи, богатые, могут содержать большой штат.
1: Так, что из этого следует, Лёха?
3: А из этого следует, что...
1: Творчество это или нет?
3: Да, ведь такое вот коллективное очень творчество, когда самовыражений практически ни у кого нет, кроме главного дизайнера.
1: Хорошо, а у главного дизайнера это творческий процесс? Или он тоже раб на галерах, ему приходят, бьют толстой папкой бумаги по голове и говорят, нам надо это, и попробуй только красиво нарисовать.
3: А тут по-разному бывает. В принципе, он, понимаешь, он дирижер. Он сам не рисует же. Он дирижер. Вот эти все вот чуваки вокруг, они у него там на скрипчике пилят там или еще на чем.
1: Миньоны.
3: А
1: миньоны.
3: Ну,
1: вот
3: типа,
1: так.
3: Да, или там на балалайке. А он дирижер. И у него самовыражение, как у дирижера.
1: А у тебя получается сейчас, что понятие о дизайне автомобиля, оно такое хоть немножко размытое. Как тогда получаются те тачки, которые мы видим? Чей это плод творчества или чье это техническое задание?
3: А там нет одного автора. У ребенка 7 мам.
1: Хорошо.
3: 24 папы.
1: Хорошо. То есть, насколько в реальности автомобиль цельное изделие, или вот там, условно, заднее крыло делает один, боковую линию второй, а там, условно, головную оптику третий. Так получается?
3: Ну, смотри. На самом деле так. Все начинается с картинки. С картинки классический вид сбоку. Да? Вот нарисованный, причем на бумаге нарисованный обязательно, это практически во всех концернах до сих пор так, и выбирают из бумажных картинок. Вот у этой бумажной картинки есть конкретный автор, там, условно, там, когда Селипанов свой Бугатти нарисовал, вот с корючкой, с этой завитушечкой, да, да, это был конкретный Селипанов, и совершенно конкретный лист бумаги, вот в него ткнул, кто там, Пих, по-моему, в него ткнул просто пальцем, да, там
1: так.
3: Еще он был. Вот. И вот так получилось, что вот селипановская картинка, она стала Бугатти.
1: Значит, значит, он автор, значит, он подошел к этому вопросу творчески и как раз к русским ребятам, где-то там работающим на какие-то большие концерты, мы вернемся после музыкальной паузы.
0: Вечерний заезд.
4: Реклама.
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Друзья, «Вечерний заезд» сегодня о прекрасном, потому что у нас в гостях Алексей Якименко, доцент кафедры дизайна транспортных средств Строгановки. И мы как бы начали разбираться уже немножко в автомобильном дизайне вместе. И у меня следующий вопрос, Леш. Смотри, понимание, ну вообще представление о красоте, оно, конечно, у всех абсолютно разное. У каждого человека, да? Но давай так, какие-то сейчас понятные вещи на пальцах попробуем разобрать. Как выходит так, что некоторые автомобили получаются очень красивыми, а другие либо не очень, либо, ну, какими-то обычными. Смотри, и часто и вот те, и другие выходят... Ну, хорошо, ты нам рассказал, что шеф-дизайнер — это такой вот дирижер, да, там большая команда, но как-то принято их возвышать на какой-то пьедестал, и если есть какой-то автомобиль, говорить о том, что шеф-дизайнер этого автомобиля вот этот, да, и... Uh-huh. Чтобы всем нашим слушателям, всем 12 миллиардам было понятно, возьмем, к примеру, Стива Матина, да, который возглавлял АвтоВАЗ, дизайн-бюро АвтоВАЗа и все вот это, и стал отцом вот этого X-стиля, да, какого-то примененного, вот это Веста, X-Ray, все вот эти вот автомобили, которые мы с вами знаем. При этом этот же человек в свое время, ну, как я понимаю, да, умудрился поработать на Mercedes-Benz, где в эпоху его труда вышли такие автомобили, как, например, S-класс в 220-м кузове. Ну, офигенно красивая тачка же. И по тем меркам, да и даже по современным. Как получается так, что вот под руководством, дирижированием одного и того же человека вышел и 220-й, и Веста. Я сейчас не говорю, что Веста страшная машина. Она как бы абсолютно нормально, обычная, и местами мне даже нравится, да, там в каком-нибудь Тесла-кроссе, вот универсале. Но как так работает? Почему так происходит? Объясни мне.
2: Так, ну, смотри. Во-первых, Веста... Ну, что-то на нее полчусь, да?
1: Не-не, я точно нет. Она не страшная. Она просто такая обычная, да? Но если бы как бы она выглядела как вот тот самый S-класс, или там какая-то другая, целая плеяда моделей, которые вышли в его эпоху работы в Мерседесе, то я бы сказал, блин, ну я вот понимаю, узнаю руку мастера.
2: Слушай, ну S-класс, ты сравнил, это... ты же не требуешь от Volkswagen Golf, чтобы он выглядел как S-класс?
1: Смотри, я требую от Volkswagen Golf, чтобы он выглядел как эталонный автомобиль в классе. Ну, как бы красивый. Красивый.
2: Ну, когда-то он им и был.
1: Слушай, даже несмотря на как бы мое такое немножко настороженное отношение к последним генерациям Гольфа, ну, все равно сохраняет, ну, какую-то привлекательность. Как-то он...
3: Машина может быть простой, но при этом гармоничный.
1: Гармоничный. Да, то есть Веста, я не говорю, что она плохая, но она бы могла быть значительно симпатичнее.
2: Но она вполне складная все-таки для... Я бы сказал так, что кроме Весты на ВАЗе сумели спроектировать только один красивый автомобиль, это Нива. Больше красивого дизайна из вазовской студии не вышло. Меня сейчас убьют знакомые всякие разные люди. Вот. Но это так. Я могу честно сказать, что я своим студентам говорю, что если они будут проектировать «Ладу», то следующие три перерождения они будут лягушками болотными. Вот. И жить будут в болоте долго каждый раз.
1: Ну, хорошо, вот смотри.
2: Ешь проклят.
1: Еще вернемся. Смотри, вернемся. Вот приходит такой маститый чувачок, как Стив Матин, и говорит, он говорит, я еще до вас-то поработал и в Мерседесе, и в Вольво, да, и так далее. И под его руководством выходили объективно красивые машины. То есть ты говоришь там про классовость, про все вот это. Ну, давай по-честному, да, станок штампует металл, там, пум-пум, да, ему наплевать, что штамповать. Крыло для S-класса или крыло там для Весты условный, да? И почему бы нельзя было этот накопленный опыт, вот эту какую-то гармонию и вот эту какую-то красивый визуальный ряд применить и на АвтоВАЗе тоже?
2: Ему пол делает комплектующие, на самом деле. Штамповать можно чего угодно. У тебя есть фары, у тебя есть зеркала.
1: Нарисуй красивые фары.
2: А вот тут начинается интересное. А насколько у Матина были развязаны руки по поводу того, откуда комплектующие брать?
1: Ага. Так, не, ну как бы в моем...
2: Это искусство возможного, знаешь ли, такое. Вот, это искусство возможного, а искусство оказалось, ну, таким... Возможного оказалось несколько меньше, чем могло бы быть. Я пытаюсь сейчас дипломатом тут прикинуться.
1: Ты сейчас почти отстоял Стива, но мы все знаем, Стив плохо кончил и уехал.
2: Стопэ. Человек, который реально эти иксы нарисовал, в итоге много чего другого хорошего понаделал, в итоге китайцами перекуплен.
1: То есть это другой человек?
2: Ну, Стив-дирижер.
1: Хорошо, я
2: понял. На скрипочке играл, конкретно эту партию, насколько я помню, играл Костя Таранов. Он сейчас, он наш, кстати, Строгановский.
1: Во, прикольно. Слушайте, друзья, давайте послушаем хорошую музыку и вернемся к обсуждению наших ребят там.
0: Вечерний заезд.

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Друзья, «Вечерний заезд» с вами. Сегодня мы едем по волнам красот автомобильного дизайна. У нас в гостях Алексей Якименко, доцент кафедры дизайна транспортных средств Строгановки. И сегодня у нас такой узкоспециализированный эфир. Уже дважды, в двух предыдущих блоках Леш упомянул наших дизайнеров, да, ребят, которые рисуют автомобили. И смотри, многие из парней и девчонок, обучающихся у вас в Строгановке, мечтают стать востребованными автодизайнерами. Насколько вообще это реально и как много на самом-то деле наших ребят трудится на крупных автопроизводителях?
2: Ну, слушайте,
1: просто братцы, смотри, обычно об этом, ну, как бы людям никто не говорит.
2: Хорошо, сейчас расскажу.
1: Давай.
2: Сейчас расскажу. Значит так, транспортных дизайнеров в нашей стране выпускают 4 вуза.
1: Так.
2: Один совсем недавно, МИИТ, поэтому там еще трудно говорить. А так, в Москве мы и политех, который когда-то был МАМИ, вот этот его кусок. Угу. Плюс Штига в Питере, Штиглица.
1: Да.
2: Это относительно небольшое количество народу, в принципе. То есть это маленький кружочек. Тут я бы сказал, что нет даже какой-то жесткой конкуренции между школами. Нас немного, про нас плохо знают, поэтому мы, скорее всего, ощущаем таким сплоченным комьюнити во вражеском окружении. Вот так вот скажем. Потому что промщики говорят, что мы непонятно кто. Вот что такое? Что такое транспортный дизайн? Запятая. Ну вот, Китая и штиглицевских, и наших достаточно много. Там и на Черри много, и на Джили много, и, ну, собственно, Атом же тоже проектируется не совсем,
1: да,
2: здесь, да?
1: Да, факт.
2: И там тоже наши есть, благополучно совершенно. Из моих уже вот строгановских есть, если про заграницу говорить, сейчас, mm-hmm, конечно, туда поток практически иссяк, запятая, но из тех, кто уехал тогда, когда было можно, есть лид-дизайнеры на Мерседесе, на БМВ, на Ситроэне, ну, Ситрик ВРХ, это Володя Шит, например, да, там есть там Майя Маркова на Мерседесе, кстати, мало того, что русская, так еще и девочка, и лид.
1: Что, да, что...
2: Пожалуйста.
1: Не очень.
2: Вот.
1: Встречается часто.
2: Встречается, тем не менее. Это мачо мир, но если девчонки там пробились, то это какие надо девчонки. Там есть, скажем, совершенно сумасшедшая девочка, которая рисует мотоциклы там для Engines Engineering, и сейчас для китайцев новый Ларбаша. Вот. Наших довольно много. Много где. Есть Франция, есть Германия, там ну, одно время, скажем, Антон Гужов работал дизайн-стратегом на Форде.
1: Mm-hmm.
2: Ну, про него там вообще сказки. Он легендарная личность. Это человек, который послал Ламбо.
1: Вот
2: потому
1: так.
2: Что они его захотели, но предложили ему зарплату, условно говоря, вдвое меньше, чем он получал на Ауди, он их послал. Он, соответственно, легендарная личность, потому что никто не посылает Ламбо. А он послал.
1: Не, ну, Энцо Феррари как-то посылал Ферруччо Ламборгини, да.
2: Но это... То есть это вот такого вот уровня, да? Так он наш тоже. Пожалуйста.
1: Ну, то есть я к тому, что...
2: Но он вернулся, кстати.
1: Вернулся?
2: Он вернулся. Он в 22-м году вернулся.
1: И что он делает сейчас?
2: Что-то делает. По слухам, но это слухи, скажем, решил на всякий случай закончить курс Академии спецназа.
1: Неплохо. Можно еще...
2: Съездил туда, вот на Кавказ,
1: да,
2: закончил. Он вполне боевой парень, считает, что если родину надо защищать, вдруг придется, то надо это делать квалифицированно, я его поддерживаю.
1: Красавчик, друзья, да, вот да. Знаете, видите, много-много наших ребят и трудится.
2: Так с BMW вернулся. Человек, который рисовал вот BMW, вот эти скутеры, допустим, C какой-то, он вернулся же?
1: Прекрасно,
2: вот, Женя жил.
1: Прекрасно, друзья, скоро вернемся.
0: Заезд.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, вечерний заезд сегодня на красивом, потому что в гостях у нас Алексей Якименко, доцент кафедры дизайна транспортных средств Строгановки. И мы говорим, ну, в основном про дизайн, так или иначе, автомобили и всего вот этого. Леш, смотри, какое-то время, по моему скромному мнению, законодатели мод в автодизайне считались итальянцы. Ну, они как бы и по-прежнему для меня законодатели мод в этом вопросе. Да, безусловно, там в последнее время бывают досадные осечки. Это вот этот новый полностью электрический кроссовер Ferrari, в который пустили зачем-то рисовать чувака, который до этого рисовал айфоны. Вот, чуть позже в этот топовый дивизион подтянулись немцы, британцы. Мне кажется, что они пришли чуть позже. А кто сейчас на мировом рынке законодатель мод автомобильного дизайна?
2: Ну, я бы сказал, что сейчас у нас такой... Вот у китайцев был такой период, они говорили, пусть расцветает 100 цветов.
1: Да? Так.
2: Нет одного законодателя. Есть сейчас, вот последние несколько лет, есть история о том, что последовательно несколько фирм крупно облажались, которые должны были бы быть законодателями.
1: Ну, вот, например, Ferrari.
2: Луче — это последняя история, но до этого был еще...
1: Ягуар
2: 2.0, извините.
1: Да.
2: Не будем о том, что это значит. Там с Ягуаром очень неприятная история, на самом деле, с моей точки зрения, приключилась. Они же уволили дизайнера.
1: Да.
2: Да? Типа вышел с коробочкой наружу.
1: Да.
2: И вот это скотство со стороны людей, которые его уволили. Потому что чувак честно отработал ту задачу, которую ему поставил менеджмент. По-хорошему, это менеджеры должны были увольнять сами себя.
1: И джаз-бизнес, ничего личного.
2: И на месте чуваков, которые сейчас ищут себе кого-то, я бы этого... тебе бы загреб. Потому что он самую идиотскую задачу может отработать. Ты ему ставишь задачу, он делает.
1: Ну, прикольно, да.
2: Но это постановка задачи, это идеологическая постановка задачи. Они хотели что-то про diversity, это...
1: Ну да, а потом,
2: Ягуар,
1: собственно, всех
2: это
1: собак...
2: это мачистская машина.
1: Всегда была.
2: Straight, macho.
1: Да.
2: Вот это все. Там вот
1: точно.
2: Это... Там не может быть... лицом Ягуара афро-британец непонятной ориентации в розовой шубе.
1: Это факт.
2: Он не может быть
1: всех
2: лицом Ягуара.
1: Всех и бомбануло. Крайним остался этот чувак.
2: А крайним назначили.
1: Да.
2: Его. А должны были назначить человека, который задачу так ставит.
1: Согласен. Ну, то есть, в реальности сейчас вот это лидерство в мировом автодизайне, оно стало размытым, правильно же я понимаю?
2: Да.
1: Хорошо, давайте теперь поговорим вот про какую штуку. Про кроссоверы. Уже тысячи миллионов копий сломано об эту тему. Автомобили повышенной проходимости плюс-минус такие, как мы сейчас видим, существовали давно. Ну, это факт. Да, то есть мы сейчас даже не будем брать ту самую Ниву, но были... Ну, все это было. Но в какой-то момент оно такое раз, пум, и захватило умы всей планеты, всех автолюбителей, да? Все захотели кроссоверы. Вот как ты считаешь, это на самом деле тренд, который пройдет? Или это с нами навсегда, и красивых, условно, седанов и универсалов будет становиться все меньше, меньше и меньше?
2: Я тебе сказку расскажу.
1: Давай.
2: Короткую. Есть такой музей гаража особого назначения. Вот делал там Илья Сорокин выставку про автомобильный ландшафт России перед революцией. Там совершенно офигенная была штука. Там был распечатан, он нашел, сделал копию, каталог в помощь покупающему. Тогда. И там были все типы кузовов.
1: Так.
2: Знаешь, какого типа кузова там не было?
1: Блин, это же так много, я даже затрудняюсь.
2: А я тебе скажу, какого кузова
1: так.
2: там не было. Седана.
1: И я считаю, что туда и будет дорога. Я седаны люблю не очень. Но, например, универсалы мне симпатичны.
2: Погодь, откуда возник седан как главный кузов? Чуть-чуть позже.
1: Без понятия, давай, скажи.
2: Людям надо было ехать далеко с багажом, поэтому багажник возник.
1: Отдельный.
2: Да.
1: Отделенный от салона.
2: Да.
1: Другой объем.
2: Да.
1: Да,
2: да.
1: Окей. Окей.
2: Понимаешь, какая штука? В 13-м году условном не надо было ехать далеко.
1: Ага.
2: А потом это возникло. А потом у нас возникло что? А потом у нас возникла необходимость с семейством тащиться куда-нибудь.
1: Хорошо, Леш, но красивые же седаны были?
2: Были.
1: А красивые универсалы были,
2: А разница между кроссовером и универсалом? Она косметическая.
1: А кроссовер — универсал повышенной проходимости. Но универсал всегда выглядит более приземленным, более стремительным и каким-то более целостным, в отличие от кроссовера, который сильно выше от земли, ну, как бы, да, визуально выше, я сейчас не говорю там о дорожном просвете и всем остальном, но как-то он выглядит немножко кургуза, как будто немножко он сейчас упадет на бочок. То есть кроссоверы, вот такой форм-фактор, это тренд или так теперь будет всегда? То есть обрати внимание, даже купе, которые всегда считались эталоном красоты, перестают выпускать, перестают эти автомобили делать. Я понимаю, что они не очень практичные, но они красивые, черт возьми.
2: Ну, купе делают все-таки.
1: Но меньше.
2: Ну, потому что у нас больше народу, которым двухместная машина не годится.
1: Купейные кроссоверы. Вот это отрыжка мирового автопрома. Ну, как да, это?
2: Слушай, смотри, кроссовер, как просто универсал с просветом побольше, никуда не денется. И до тех пор, пока у нас семейные люди будут водить машину, он никуда не денется.
1: Эх, я понял, перспектива так себе, Леш. Друзья, нам надо немножечко потанцевать, и мы вернемся.
0: Вечерний заезд.
3: Сохраню как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного фильма.

нее не тратить силы. В день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой, даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Вечерний заезд на радио «Шансон».
2: Друзья, вечерний заезд, к сожалению, это наш последний временной отрезок. У нас сегодня в гостях Алексей Якименко, это доцент кафедры дизайна транспортных средств Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова. Леш, конечно, такой вопрос, прям максимально фантазийный. Если есть ли в современных автомобилях какая-то деталь, вот деталь конкретно, да, там можешь любую назвать, которую бы ты бы запретил с точки зрения дизайна. Вот что сейчас в автомобилях такое используешь, чтобы ты бы сказал, никогда в жизни не делайте так, не делайте вот это.
3: Не круглый руль.
2: О, это круто, да.
3: Руль должен быть круглым.
2: Это факт.
3: И только круглым.
2: Сейчас к этому возвращаются.
3: Ровно круглым.
2: Недолго, кстати,
3: есть
2: было.
3: Есть еще веяние. Вторая позиция, которая
2: давай,
3: у меня
2: давай.
3: Тоже вызывает бешенство.
2: Топ-3 можешь, мальчик.
3: Хорошо.
2: Давай. Первая — руль.
3: Второе. Сенсорные кнопки. Они должны щелкать. Я не должен отвлекаться на то, чтобы понять, нажал ее или нет.
2: В Audi щелкали, помнишь? Вот в последнем Audi
3: они щелкали.
2: Они
3: должны щелкать.
2: Да, обратная связь. Так.
3: Да, должна быть обратная связь. Третье. Слушай, это не про дизайн.
2: А про
3: есть
2: что?
3: Еще одна вещь, которую бы я исключил из автомобиля.
2: Давай.
3: Водитель.
2: О, нет, вот это неправильно.
3: Правильно.
2: Ну, нет. Ну, так ты говоришь сейчас...
3: 90% ДТП.
2: А, ну, в этом и прелесть. Ну, слушай, в этом и кайф.
3: Слушай, на трассе вот этой самой гоночной, ради бога, на дорогах общего пользования, ну, их в баню.
2: Ну, тогда вообще не нужны автомобили. Ну, как по мне, автомобиль, он же для... вот смотри, я как водитель люблю управлять автомобилем. Для меня это важно. Я когда еду по какому-то скоростному шоссе, я иногда перестраиваюсь. И мне моя жена говорит, зачем ты это делаешь? Ну, то есть, в смысле, мы же могли встать в этот ряд и просто ехать на каком-нибудь условном адаптивном круизе. А я говорю, слушай, я же водитель, я хочу управлять автомобилем, я получаю от этого удовольствие.
3: Ты... смотришь на эти вещи, как 100 лет назад хозяева лошадей смотрели на это, на все. Ну и хорошо, у тебя будет твоя вот ниша, ты будешь где-то там гоняться, как сейчас лошадки на ипподроме. Ты на трассе М-11 много лошадей видел?
2: Слава богу, нет.
3: Только в коневозке.
2: Угу.
3: То же самое. То же самое. Рано или поздно мы вылетим из-за руля, как пробки. Потому что это экономика.
2: Слава богу, меня, наверное, в живых уже не будет в этот
3: момент. Ты сколько жить собираешься?
2: Давай так, смотри, Леш, что важнее в дизайне автомобиля? Это эмоциональная реакция, вот это «вау, хочу» или все-таки функциональность? Удобно, логично, практично, но все вот это. И можно ли это как-то между собой совмещать?
3: Смотри, дизайн, он же не про красоту в чистом виде. Дизайн, он про мой комфорт. Понимаешь? Мне должно быть комфортно и со стороны вот глазоньки мои, чтобы не вытекали от того, что я вижу.
2: Кровь из глаз не
3: шла. С одной стороны. А с другой стороны, ну, слушай, мне должно быть удобно сидеть, удобно рулить, удобно переключаться. Это все дизайн. Дизайн — это пользовательский опыт. Дизайнер в цепочке производства чего угодно, не только автомобиля, там, микрофона, стула. Это единственный человек внутри цепочки производственной, которые смотрят на предмет глазами того, кто его будет использовать. Инженеры думают, как сделать, маркетологи думают, как продать, экономисты, сколько это будет стоить, технологи, из чего мы это сгородим. Никто не думает, как это использовать, кроме дизайнера. Поэтому дизайн — это на самом деле не только про картинку, но и про картинку тоже. И да, это такое странное почти что искусство, 51% художника, 49% инженера, которое... про то, чтобы нам было удобно. В этом смысле дизайн — это любовь. Причем к неопределенному кругу лиц.
2: Ого, как это прям глубоко.
3: А так.
2: Хорошо, Леша, у нас вообще мало времени, совсем остается минута. Давай так, самый красивый и самый страшный автомобиль по версии Алексея Якименко.
3: Самый красивый автомобиль по версии Алексея
2: из
3: Якименко.
2: Любых эпох. Ну, давай
3: из любых брать эпох.
2: Русабалта, и вот это все совсем давно. Ну, вот из такого, что люди могли видеть на дорогах.
3: Самый красивый автомобиль по моей версии. Знаешь, у меня меняются точки зрения. она плавает все время.
2: Только умный человек может менять свое мнение. Это
3: самый красивый сегодня на данный момент автомобиль – это концепт, который нарисовал моя дипломница в этом году. Ее зовут Алиса Ерофеева. Я думаю, что у нее большое будущее.
2: Алисе привет.
3: Да. Она нарисовала Shooting Brake Русабалт.
2: А, вот как
3: который
2: раз
3: должен быть тот самый, про который я тебе говорил. Ей не поставили отличную оценку, но это гениальная машина, и я, наверное, даже хотел бы, чтобы она поехала.
2: Пришлешь потом посмотреть.
3: Пришлю обязательно.
2: А самый страшный?
3: А самый страшный?
2: Вот просто страшный, который тебя отталкивает. Ты же живой человек, и ты вот понимаешь, что вот я это вижу, и мне действительно немножко тошно от того, что я вижу перед собой. И тебе уже даже неинтересно продолжать это знакомство в плане удобства и всего остального. Давай.
3: Наверное, поздние отрыжки АЗЛК вроде князя Владимира.
4: Светогора.
3: Вот это все. Это чудовищно было просто. Это было просто чудовищно.
2: Почему это так получилось? Коротко.
3: Потому что они полезли в чужую нишу.
2: Ага.
3: Они не умели.
2: То есть хотели казаться тем, кем не являлись.
3: Да, да, да. Они делали малолитражки, делали их неплохо. Потом они полезли черти куда и погибли.
2: Вот, друзья, на этой оптимистичной ноте предлагаю начинать прощаться, потому что ничего лучше, чем поздняя продукция ЗЛК, это отрыжка, мы сказать не можем. Да, это факт. Друзья, у нас в гостях был Алексей Якименко, доцент и преподаватель кафедры дизайна транспортных средств Российской государственной художественно-промышленного университета имени Строганова. Зайдите, посмотрите. И Леша хороший художник, и у него есть классная работа.
3: Но художник я неплохой.
2: Да, друзья, а с вами мы услышимся в следующий понедельник. Приходите, мы расскажем вам много интересного про тачки. Пока-пока.
1: Вечерний заезд.

Мелодичных тем очень скоро будет больше, а сейчас к новостям. Оказывается, каждый пятый работник в России теряет на бессмысленных задачах более трети рабочего времени. 6 из 10 россиян считают, часть своего рабочего дня тратят на бесполезности. Это показывает опрос сервиса Superjob. Но 4 из 10 респондентов никогда не выполняют на работе бессмысленные задачи. Их труд всегда имеет для них ценность. Остальным работникам время от времени приходится заниматься бесполезной деятельностью. В среднем это отнимает 27% рабочего времени, то есть почти треть. При этом доля тех, кто теряет на бессмысленных обязанностях более половины времени, чуть выросла за последние 2 года с 7 до 10%. Любопытно, что женщины чаще мужчин уверены в полезности своего труда. 48% против 35% соответственно. Ну а в вашей работе много бесполезных задач?

0: последнее время залипаю на видеороликах о космосе. Оказывается, нас окружает столько всего интересного, а мы об этом и не знаем. И мощность телескопов растет, а мы живем в своих мелких проблемах и не замечаем глобального.
1: День такой хороший, и старушки крошат хлебный мякиш сизым голубям.

0: отвези меня, родной. Я, как ветерок, сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой. Да не хлещи коня, ему же больно.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Под музыкальные ритмы боремся с негативными мыслями, которые вгоняет постоянная суета современного человека. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, стоит принимать контрастный душ, пить кофе или ароматный чай и в обязательном порядке заменять грустные думы на мысли о чем-то приятном под любимые хиты на дорогой сердцу волне.

Любовь не волнует только ленивого. У чувств часто бывает обратная сторона, поскольку от любви до ненависти один шаг. Пусть таких шагов будет как можно меньше.

От музыкальных историй к любопытным новостям. Роскосмос пригласил россиян от 16 до 35 лет в отряд космонавтов. Такую рассылку люди получили на сайте госуслуги. От будущих космонавтов в первую очередь требуется любознательность и стремление постоянно изучать что-то новое. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Баканов. По его словам, кандидатам необходимо соответствовать критериям, связанным со здоровьем и образованием. Ну что, всех с наступающим!

человек запоминает наиболее прочно те факты, события и явления, которые имеют для него особенно важное значение. И наоборот, все то, что для себя малозначимо, запоминается хуже и быстрее выветривается. А вот эти способности, когда ты не запоминаешь лица или имена. Я, например, лучше запоминаю лица, нежели имена. А у вас, возможно, другие особенности памяти.

жизнь иногда преподносит не самые приятные уроки. Например, охлаждение в отношениях. И вот вам не хватает новизны. Какой выход? Это или совместное интересное путешествие, ну или пойти вместе учиться танго. Там сначала все неумехи. И равенство в незнании объединяет лучше, чем годы совместной жизни. И вот вы снова команда.

От музыки к мыслям вслух. Все знают о вреде курения и чрезмерного употребления алкоголя. Но когда это кого останавливало? Хотя если у тебя нет вредных привычек, то тебе дышится и легче живется.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Мелодии приходят и уходят, а денег хочется всегда. Тут новость подоспела. Оказывается, средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей. В частности, в январе этого года в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах этот показатель составил 158 тысяч рублей. Самая большая средняя зарплата на Чукотке – 223 тысячи рублей. Число обеспеченных регионов вошли Магаданская и Сахалинская области, Москва и Камчатка.

Представьте себе ситуацию. Вы стали проще, и люди к вам потянулись. Поэтому популярным людям не позавидуешь. Каждый норовит с тобой заговорить и сфотографироваться.

Музыка вернется очень скоро, а мы порассуждаем. Каждый день требует от нас концентрации и участия. В этом конвейере дел и задач мы часто теряем себя. Режим «белки в колесе» — это скорее вынужденное положение вещей. Очень хочется переписать сценарий жизни и все, что встало с ног на голову, вернуть в исходное положение. Поэтому отвлекайтесь от неважного и расставляйте приоритеты, чтобы время проходило с пользой для души и тела.

0: идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыкальных историй через мгновение будет больше, а сейчас вот об этом. Оказывается, мужчины в России начали набирать вес быстрее женщин. Об этом пишет газета.ру. По данным Росстата, избыточная масса тела в 2018 году была у 47% мужчин и 35% женщин, а в 2023 году 52% против 39%. По данным СМИ, сегодня среднестатистический мужчина в России весит примерно 74 килограмма, при росте в 163 сантиметра. Согласно расчетам, нормальная масса человека при таком росте должна составлять 56,5 килограммов. Ну и по прогнозам, уже к 2050 году более 70% граждан могут столкнуться с проблемой избыточной массы тела и ожирения. Но выход всегда есть. Правильное питание, более активный образ жизни и добрые благополучные мысли. Мне кажется, это работает.

А теперь в эфире про самое вкусное. Кто верит в эти байки? Что аппетит приходит во время еды? Аппетит приходит ночью. И нас просто магнитом тянет к холодильнику. Под хиты на любимой волне.

Время бежит, и мы бежим вместе с ним. Куда торопимся? Вопрос, конечно, интересный. Так принято. Современный человек всегда куда-то спешит. С вами был Дима Казанцев. До скорого!

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

нами уже без сна. Понимаете, заранее ведь готовится всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Думаем, чтобы было красиво все и так, как вы привыкли, ярко, музыкально, танцевально. У всех поклонников шансона по-русски будет возможность попасть на легендарный концерт. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку 14 ноября в столичную Лайф-арену. Михаил Шфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, группа «Лиса Повал» и другие звезды выступят перед вами. Для зрителей старше 12 лет. Подробности на радиошансон.ру.

0: споют все песни и, быть может, выпьют за меня враги.
1: Не имею больше интереса к жизни,

0: моей карете.
1: Реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

на тебя, и ей уже почти что год. Как сложно жить с другой, но не любя, и зная все об этом наперед.

Душераздирающая история в исполнении Алексея Брянцева «Ты просто замужем» на радио «Шансон». Алексей Брянцев, участник фестиваля «Бархатный шансон». Приезжайте насладиться вот этим вот обалденным голосом. На «Бархатном шансоне» выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин и другие замечательные артисты. Анатолий Полотно и Федя Карманов, Сергей Любавин. С 24 по 30 октября Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Подробности на radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет у вас еще есть возможность присоединиться к бархатно-шансонной компании.

трещит, но и я не лыком шит. Не куплюсь на женские капризы. Не открыла, ну и путь, все равно своего добьюсь. Я вообще настойчивый.

0: наши прочь.
1: Те, кто не только слушает, но и смотрит эфир «Радио Шансон», могли сейчас видеть одно из выступлений Андрея Косинского в программе «Живая струна». Когда артисты приходят к нам, это всегда большой праздник. Посмотрите, пожалуйста, на нашем сайте, где можно смотреть эфир «Радио Шансон». Ну а слушать будем Тамару Кутидзе, участницу «Бархатного шансона». Я, Юлия Степанова, прощаюсь с вами до пятницы. Пока-пока.

всем тем, кто стучит себя в грудь при народе, забывая о нем, о народе отчизны своей. Допускаю, что тем, кто хулит вкус воды моей горек, я допускаю, иных даже тянет нажать на курок. Но жил на свете старик, и он сказал, что о вкусах не спорят. Так зачем обижать тех, кого оживляет глоток? Я не верю всем тем,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а шансон один. Ваш Слава Медяник.
1: Нельзя не успевать заехать к маме в мороз, метель, жару или в гололед, когда легко на сердце и стихами

И не идут у вас никак дела. Заедьте к маме, вдруг она болеет, а может, пирожков вам напекла.

ничего. Нельзя не успевать заехать к маме в дни поражений и больших побед. Нельзя не успевать заехать к маме, вдруг соберетесь, а ее...

ребенка своего. Увидеться, поговорить и вроде не надо больше в жизни ничего.

неудачник. В жизни с каждым может что-то произойти. Правда, было б круче, если как-нибудь иначе.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас, жалею, вы дождь, промочивший бродягу до нитки, вы солнце, которое тут же согреет струна. У Паганини на скрипке вы мед, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

не проснуться, вы роза в парижском изысканном стиле, вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер.

фонари. На асфальте вас дети рисуют Монше. Как вы на королеву похожи,

Сколько чудес за туманами кроется, не подойти, не увидеть, не взять. Дважды пытались, но Бог любит Троицу.

подходит, и пробовать нечего. Перед туманом ничто человек. Но от тепла человечего.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Пластмассой кувратность, пачка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок, чай-чиферок для зэка, как ворота рая.

лишением терпеливый. Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами, даже кчивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне.

не мог окончить полный курс любых наук. Но на беду стоял наш дом против Астории, и ресторан я вцепился, как паук. Я начал пьянствовать с друзьями и подружками, не зная, удержу, что лошади без удил. С утра в буфете я стучал пивными кружками, а ночи в липком коктейль Холле проводил. С блатною жизнью я с юных колец позадал.

0: профессия нашел.
1: Мало превратности профессия бандита.
0: Его случайности все время стерегут. Чуть зазевался, и твоя картишка бита. Чужие козыри мелькают там и тут.
1: А ты одна со мной такой.

звал тебя в другой канат. Всего дороже мне одно воспоминание. Едва подумаю, как за душу берет, как я собрал одну надежную компанию и на сберкассу совершил дневной налет.

дожали ограду часовые, пайка скудная, по вечерам гитары тихий перезвон. От зари и до зари работа трудная, идет строительство канала «Волга-Дон». Меня там вовсе дисциплинка доконала. Ну а работать я из детства не любил. Момент представился, и я сбежал с канала. А по дороге двух охранничков

взгляд поплыл слезой. Что ж, молодняк, удачно скрыться и не вздумайте за мной. Слышу, залаяли родственнички близкие. Вот и пришел, волки, момент истины.

разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной, когда измена прячется за тенью.

0: Это зло.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.

Птицы из разных заморских стран, а здесь, далеко за границей, для русских есть ресторан. Оркестр играет с подмостков, знакомые песни звучат, но там у столов березки, березы там в катках стоят. Приходят туда степенно,

тоска по просторам России, нахлынув горло, сожмет. И вспомнится детство, и слезы покатятся вдруг из глаз.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

калыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

За окном холода, и по снегу следы, и разные судьбы. Поменял города, поменялись мечты и разные люди. И конвой догонял, лаем псы разрывали пространство ночное. Это все не со мной.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Стас Михайлов.
1: На околице бескрайних городов

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 88 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой, даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

заживу неторопливо. Справлю домик над рекой, чтоб в окно глазела ива, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом постограм в честь начала ледохода, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом постограм в честь начала ледохода. На себя махну рукой, заживу, как леший в чаще, не с московскою хандрой, а с тоскою настоящей. Не сыскать за бездорожье избы серой рядами, бабы там мороз по коже, как прольются голосами. Не сыскать за бездорожье избы серой рядами, бабы там мороз по коже, как пробиться голосами.

на года махну рукой. Выпью мудрости лекарства, стану грустный и седой, с бородой экклезиаста. И когда забудут вьюги в дымоходах домовые, торжествующие пуги, усмиренные мысли злые. И когда завоют вьюги в дымоходах домовые, торжествующие пуги, усмирят мне мысли злые.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Я пел под гитару, а ты в этот миг по карманам. И руки по локти, да пусто, до самого дна. Я пропустил через горло глоток окаянный, сплюнул с презрением

Вроде иду я один босиком по советской. Где три березы, где небо подпер обелиск. Чувствую взгляд твой назад, обернулся я резко.

засыпаю, да только в душе утихая. Гаснет потихо, и все же огонь надо брать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.